0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Well, it could happen to me. It could happen to you.

0: Яркая, нежная,
1: соблазнительная,
0: романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
2: «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk. Главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Богоевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
5: Сэр Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли со смелости его окрикнуть. Маккартни обернулся. И тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
2: Rock and Talk.
6: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. Воспарим душой. Да ведь?
2: На рок-арсенале.

Музыка мирового класса. Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
0: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Доброе утро. В России уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через мессенджер «Макс». Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Представитель МИД Мария Захарова выступила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий, можно будет предъявлять водительские права через...
3: 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. Медведи в России продолжают массово выходить к людям. Зафиксировано несколько трагических инцидентов. Медведи нападают на туристов, грибников, охотников. Минприроды сообщили, что численность медведей за последние 36 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. Сейчас в стране насчитывается около 307 тысяч особей этих хищников. Особая опасность, по данным Минприроды, представляют животные, которые привыкли питаться на свалках. Медведицы приучают к такой пище медвежат, и у животных формируются соответствующие пищевые предпочтения. В Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, больницы, школы, садики. Затем батареи включат в жилых домах, сообщили в мэрии. За лето организации коммунальщиков подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, почти 500 теплопунктов. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 304-1205. В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в избиении 25-летнего ветерана СВО, инвалида без ноги и угоне его машины. В этом преступлении подозревают 21-летнего Даниила. Он сам сдался полиции, в отделение его привела мама. Ранее он судим, получил условный срок за кражу. В полиции возбудили уголовное дело, теперь Даниилу грозит до 7 лет лишения свободы. Полицейские поместили его в изолятор временного содержания. Других участников конфликта еще ищут, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на выезде омскому «Авангарду». Матч в Омске завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3-2. После этой игры «Авангард» и «Автомобилист» имеют по 6 очков. Омская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, Екатеринбургская – 4-е. «Автомобилист» 20 сентября на выезде встречается с минским «Динамо». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду 84,24 рубля, евро 97,30.
3: Информация на правах рекламы.
4: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Прогноз погоды на Урале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Итак, сегодня, 16 сентября, в Екатеринбурге ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь и днем плюс 15 градусов.
3: Информация на правах рекламы.
8: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
9: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19:00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19:00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Баба-бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор «Оримэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
3: Доброе утро. Около 10 стран с разных континентов предложили свои площадки для проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, среди предложивших свои услуги есть государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Площадка, как отметил источник, будет нейтральной. Ранее в Кремле заявляли, что одним из вариантов для трехсторонних переговоров России, США и Украины рассматривается Абу-Даби. Свою площадку также предлагала Турция и другие. Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября. В Дзержинском райсуде Тагила завершились прения сторон. Взрыв в доме номер 81 по улице Сибирской на Вагонке произошел в 2024 году. Тогда погибли 11 человек. В деле четверо подсудимых. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» прокурор потребовал по 9 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, а женщине, хозяйке квартиры на первом этаже, где произошла утечка газа, прокурор запросил 3 года колонии поселения. Причем женщина во время трагедии потеряла свою дочь-школьницу, пишет «Новый день». На Урале отремонтируют несколько федеральных трасс. В списке на реконструкцию участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр в районе села Покровское, а также Пермский тракт со 160 по 169 километр недалеко от Ачита. Урал-Управтодор ищет подрядчиков. На все готовы выделить 206 миллионов рублей. Все работы планируется закончить до середины августа следующего года, пишет Е1. В Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую бабушку. И теперь первой грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает телеграм-канал Мэш. По данным региональной прокуратуры, обвиняемая двигалась по дороге на электросамокате с небезопасной скоростью во встречном направлении. В это время на обочине находилась 65-летняя женщина, на которую она совершила наезд. Потерпевшая получила серьезную травму головы и переломы. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу, субботу Росгидромет обещает сухую погоду. В пятницу плюс 16. В субботу, воскресенье до 20. Но в воскресенье возможен дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. По данным на сегодня, на следующей неделе World Weather, Яндекс и фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и в среду до плюс 21. Но в следующие выходные 26-27 сентября уже прохладно, плюс 7-9 ночью и до 14 днем. Доллар сегодня 84.24, евро 97.30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи. От профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ваши вопросы, ваше мнение, ваши свидетельства, что творится творится на дорогах, что творится с бензином, хотя с ним уже ничего не творится в Екатеринбурге, все хорошо, но
4: пока.
8: Мало ли, пока.
4: Пока хорошо.
8: Подожди, вот не надо, давай будем думать, что будет хорошо. И далее. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Сегодня среда.
4: Да, знаешь, вот про бензин все-таки, да, вот один наш твой общий знакомый, он канистры прикупил, да, вот.
8: Да.
4: Да, и вот по его наблюдениям, да, маркетплейс просто где-то...
8: Не только по
4: канистры,
8: его,
4: был завален канистрами.
8: Да, да, я вчера еще второе подтверждение получил, буквально, да, из ближайшего круга, точно так же, и фотографию видел, вот эти самые канистры зеленые, железные, они в маркетплейсах просто стоят и ждут своих...
4: Нет, по-моему, все-таки пластиковые.
8: Нет,
4: сейчас
8: это...
4: Сейчас железные практически не выпускают.
8: Зеленые, вот эти вот самые, которые были на фотографиях.
4: Классические такие,
8: да. И действительно, два было свидетельства, что люди закупают канистры именно через маркетплейс.
4: Мне вот этого нашего знакомого понравилась фотография, знаешь, где стоят канистры и обогреватели. Люди все знают о самом.
8: К чему бы это? У нас начался отопительный сезон, надо покупать обогреватель. Вот вчера буквально запустили отопление.
4: Да, и может быть, наши слушатели поделятся. Прикупили канистрочки-то? Ну-ка, рассказывайте нам, давайте.
8: Да. Если вы купили канистру, во-первых, зачем? Во-вторых, где? Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте идет, там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, среда.
4: Знаешь, я себе порывался купить... подожди ты. Я себе порывался купить канистры, на самом деле, да, тоже так вот. Но меня остановил вопрос, вот где же их хранить? В машине? Как-то вот не очень. На балконе? Ну, на самом деле, на балконе запрещено хранить такие вот
8: легковосплавляющие
4: жидкости. Так зачем мне пустые? Если купил, значит, надо наполнить. Вот, иначе смысл покупать канистру, на самом
8: дачу
4: деле.
8: Дачу заведи.
4: Не входило в планы.
8: Я тебе сразу набросаю
4: варианты. Да, и туда заправляться ездить.
8: Конечно.
4: И вот вопрос хранения меня остановил, на самом деле, от приобретения канистры. Ну, и плюс еще там двухнедельный московский кризис как-то миновал, так очереди исчезли, знаешь, и так, как всегда, расслабился. Знаешь, думаешь, ну ладно, сейчас. Угу.
8: Ну,
4: все может быть.
8: Кризис вернется,
4: такой, да.
8: Можешь и не успеть купить канистры, их расхватать.
4: Ну, да. Потому что сейчас, вот, наверное, самое время покупать канистры, так как нет такого суперажиотажного спроса.
8: Угу. Дмитрий пишет: знакомый заказал настоящую металлическую канистру из Белоруссии. Там их выпускают. Вот, видимо, белорусские канистры стоят у нас в маркетплейсах. Потому что, ну, реально, на двух фотографиях вот эти зеленые железные канистры я видел. С двух сторон, так сказать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда свидетельство присылайте. Так вот, все, ты закончил про канистры? Могу я про среду начать говорить?
4: Может быть, у нас есть владелец пункта выдачи заказов. Вот, может, они поделятся там чего-то.
8: Хорошо. Так вот, почему я про среду вспомнил? Потому что оценили в ГАИ дорожную ситуацию в регионе, посчитали количество ДТП, в том числе по дням и по часам. По дням недели наибольшее количество травмированных фиксируется в среду. Сегодня.
4: Это в Свердловской области.
8: Свердловской области, конечно. И часы, где ДТП случаются с 12 до... Чаще всего с 12 до часу и с 16 до 18 часов. Среда, пятница, с 12 до часу и с 16 до 18 это самое ДТП опасное время.
4: Ну, знаешь, вот перефразируя известную поговорку, когда коту заняться нечем, он начинает статистику автомобильную подбивать какую-то. Ну, у кого какой доступ есть к статистике, да? Вот эта информация всегда вот меня удивляла. Это моя любимая, на самом деле.
8: Будьте осторожны сегодня, в 12 часов.
4: Когда же самые аварийные дни? Да, вот сегодня вот таймер поставьте.
8: Да, 12 до 13, 16 до 18. Старайтесь не выезжать на дороге.
4: Абсолютно бесполезная кликбейтная информация такая, да, для привлечения внимания. Потому что все напишут обязательно. Mm-hmm. Вот, ну, у нас любят писать вот о чем-нибудь, что ценности не представляют никакой. Да, вот, ну, и к тому же, это же удовольствие читают, и мы даже вот обсуждаем это вот зачем-то. Да? Ну, вот, хотя практическое применение этой информации, оно ну, не то, что около нулевое, оно, наверное, нулевое все-таки. Да? Так как если мы говорим все-таки про дорожное движение, то Всегда нужно быть внимательным. Не только по средам с 12 до часа.
9: А тут более внимательным, чем обычно надо быть. И все, мы предупреждаем,
4: что всегда надо более внимательным быть. И все тогда будет нормально. Ну и то, как много раз мы уже обсуждали это, да, 100% правило. Соблюдение правил дорожного движения тебя не спасает от ДТП, потому что есть другие участники.
9: Совершенно верно.
4: Которые сейчас, кстати, статистику не читают.
9: Вот, вот. А вот и читали бы, знали бы, и все было бы хорошо. Ну и понятно, что еще посчитали по городам Свердловской области. Наибольшее количество происшествий, конечно, в Екатеринбурге. Половина от всех ДТП в Свердловской области. Ну, тоже логично. В принципе. Больше народу.
4: Большой город, большой трафик.
9: Да. Ладно, все. Со статистикой, с этой, по крайней мере, мы разобрались. Но есть еще одна статистика, твоя любимая. В компании «Росгосстрах» рассказали российской газете, какие именно действия за рулем чаще всего приводят к авариям. Так вот, абсолютное большинство страховых случаев произошло в процессе обычного движения прямо.
4: Ну,
9: большинство аварий,
4: да, имеется в виду, да, не поворачивают.
9: Да, налево, вот просто едут и врезаются.
4: А там стоит
9: кто-то. А там кто-то стоит. Это почти 50% случаев вот таких.
4: Ну, да. Ну, слушай,
9: это если соблюдение дистанции.
4: Ну да, госинспекция обычно считает учет на ДТП. Mm-hmm. Все-таки где там кто-нибудь пострадал, там, да, я не знаю, вот эта выборка, она учет на ДТП охватывала
9: она
4: или
9: по
4: все
9: вообще, страховкам, по страховкам, и ОСАГО, вот, и КАСКО.
4: А, нет, я про предыдущую статистику.
9: А, про предыдущую госинспекцию, не знаю. Да. Нет, там есть вот и про... с пострадавшими, и с непострадавшими. Кажется.
4: Ну, то есть все посчитали. Да. Вот у компании, вот страховой компании, да, у них действительно статистика более полная, плюс у них же еще сведения по европротоколам есть. Да? Не все у нас через госинспекцию оформляется в настоящий момент. И да, наверное, это самый распространенный такой вид ДТП, мелких ДТП, как правило, да, когда ты едешь, там отвлекся на что-нибудь, не заметил, а там все встали уже, да, в пробке, и все, это тоже встал.
9: Ну, не справился с управлением.
4: Воткнувшись в кого-то.
9: Да. И несоблюдение дистанции. Я думал, это наоборот. Нам же говорят, что самое опасное выезжать на встречку там, и так далее. А самое опасное, оказывается, просто ехать и отвлекаться.
4: Вот, смотря что считать. Если мы говорим про жизнь и здоровье, самое опасное – это на встречку выезжать.
9: Хотя, да, наверное, это самое безопасное ДТП с точки зрения пострадавших, когда ты движешься.
4: Да. Как правило, только железо страдает. Да. Ну, есть исключения, конечно. Не так давно вот где-то в Ульяновской, по-моему, области ремонт дороги очередной. Да, вся трасса встала и... не заметил, там грузовик влетел в легковой автомобиль, там погибло несколько человек. Да, ну, такие вот, к сожалению, классические ДТП, когда на скоростной дороге и имеется затруднение, и если даже остановились, да, всегда, конечно, нужно не вплотную к передней машине останавливаться. И знаешь, вот я всегда в такие моменты очень внимательно смотрю в зеркало заднего вида, потому что если я вижу, что кто-то
9: остановился
4: не успевает затормозить, например, да, вот нужно место впереди всегда оставлять, чтобы у тебя было место для того, чтобы хоть как-то попробовать уехать.
9: Еще один критичный маневр на втором месте – это задний ход. 22% обращений.
4: Ну, задний ход вообще с точки зрения правил дорожного движения, задний ход такой уникальный маневр, это он отдельный маневр, да, движение задним ходом. И это единственный пункт правил, который говорит о том, что если ты не можешь обеспечить безопасность движения задним ходом, ты должен прибегнуть к помощи третьих лиц.
9: Угу.
4: Больше такого нет нигде. Вот там при повороте налево, понятно, направо, там, да, при начале движения... ты должен просто уступить дорогу, а тут вот еще ПДД тебя обязывают прибегнуть к помощи третьих лиц, если ты сам там ничего не видишь, например.
9: Но мне страшно всегда обходить машины, которые двигаются задним ходом. Вот реально. Хоть я вот третье лицо, не помогаю.
4: Тебя могут не увидеть просто. Слушай, сколько ДТП таких вот достаточно серьезных, причем происходит, когда особенно грузовой автомобиль, газельки что-нибудь.
9: Да ладно газельки, мусоровозы у нас, помнишь, были проблемы с мусоровозами, которые вот двигаются и давят людей, которые по двору идут.
4: Да, именно по этой причине, например, в Соединенных Штатах уже достаточно давно действует правило о том, что не только грузовые автомобили, но и легковые автомобили должны в обязательном порядке оснащаться камерой заднего вида.
9: Ну, это логично, да.
4: Потому что ты хотя бы там видишь, у тебя есть, конечно, слепая зона, но она в разы меньше, сокращается, в десятки раз просто, да.
9: Кстати, если вы попадали в ДТП, напишите, как это произошло. Плюс 7, 908, 909, 104,5. Вот у нас есть движение в полосе, ну, то есть прямое движение без всяких перестроений, задний ход. И третье место – это как раз перестроение, где высока частота инцидентов, связанных с нарушением правил маневрирования и несоблюдением дистанции в потоке. То есть встречка там где-то далеко.
4: Ну, да, наверное. Но... не знаю. Здесь, видишь, то, тоже каких-то выводов там делать не надо, да, и нельзя. Просто соблюдение правил дорожного движения и внимательность на дороге.
9: Не расслабляться, вот главное. Потому что вот эти все случаи, они показывают, что человек
4: просто не думает. Опять же, знаешь, можно попасть в ДТП и вообще ничего не делать. У меня, например, за последние 5 лет было 2 ДТП, да. Меня вообще в машине не было. Она стояла оба раза. Стояла во дворе, второй раз в меня так хорошо въехали, на самом деле.
9: А про редкие случаи...
4: Я узнавал об этом по факту. Уже знаешь,
9: бывает такое, да. Редкие случаи – это открывание двери. Сотые проценты, но все-таки обращений достаточно много. Дверь открываешь, и в нее кто-нибудь въезжает, например.
4: Я думаю, что это, как правило, никто не оформляет еще, знаешь. Ну, иногда же двери открыл, там лакокрасочное покрытие чуть повредил.
9: Каска-то оформляет.
4: Ну что каска, так это ЕСАГО можно оформить. Верховный суд говорил о том, что это в процесс эксплуатации автомобиля входит, поэтому это должно регулироваться по ОСАГО в том числе.
9: Перепутал педали. Тоже такое встречается. Редко, бывает. Но бывает. Да. И там тоже сотые проценты, но тем не менее это десятки оформлений вот этих самых ДТП и обращений в страховую компанию. Плюс 7, 908, 909, 104,5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Про ДТП, ну теперь на электросамокатах. В Екатеринбурге, кажется, впервые конфисковали кикшеринговый самокат за то, что девушка сбила ребенка на велодорожке. Она просто не справилась с управлением, хотела объехать семью, мама с ребенком. Ребенок как-то куда-то пошевелился, дернулся. Ага. Она пыталась их объехать, не смогла, сбила ребенка, сама поломала руку, упав. И кикшеринговый самокат изъяли, конфисковали после этого самого...
4: Ну, не конфисковали, конфискация в юридическом плане...
9: Ну, ладно, изъяли.
4: Из движения, да. Зачем, только непонятно совершенно. Я понимаю, когда требуется там экспертизу какую-нибудь провести, а здесь шеринговый самокат с абсолютно понятными характеристиками, параметрами его мощности и всего остального, не знаю зачем, и сама кикшеринговая компания вряд ли заметит потерю бойца, да, так вот существенно.
9: А слушай, ну да...
4: Зачем?
9: Может, предъявить что-нибудь компании?
4: Я тебе скажу.
9: Тоже не за что.
4: У меня нет никаких мыслей и вариантов.
9: Ну, захотели, а куда его девать? Бросить на месте преступления?
4: Его сейчас в райотделе должен где-нибудь хранить. Вот, знаешь, ответственное хранение обеспечить.
9: Кататься
4: при этом
9: могут.
4: Кататься нельзя.
9: Не зарегистрировать кикшеринга. Вот не знаю тоже зачем, но на всякий случай, чтобы не было на дороге. Плюс 7, 908, 909, 104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Я еще раз настаиваю, что если вы попадали в ДТП, каким именно образом это происходило? Вот Максим Иванович поделился, что не было в машине, на парковке попадал в ДТП.
4: Да, да, машина была припаркована, причем так, знаешь, основательно припаркована. Не то, что там только встал, а... ушел и даже там поспал даже.
9: Кстати, вот Оксана пишет, что занялась мониторингом рынка канистр в Турции. Оказывается, они есть, до этого и не думала про них. Цены весьма. Весьма, не знаю, что маленькие, большие, ну, может быть, не сильно большие.
4: Напишите, сколько, поделитесь.
9: Она прислала фотографию, но я еще не увидел там цену, некогда разбираться с ней, так что просто лучше пишите буквами. Про электросамокаты продолжаем. 71-летняя пенсионерка на электросамокате проломила череп другой пенсионерки. Еще 2 года назад в Липецком районе Петербурга, как я понимаю, пенсионерка, не имея водительских прав, ехала по встречной полосе со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения. Она не заметила 65-летнюю женщину, которая стояла на краю дороги, и столкнулась с ней. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Мощность электросамоката составляла 500 ватт. По заключению эксперта, транспортное средство относится к категории мопедов. И теперь пенсионерке, которая сбила другую пенсионерку, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
4: Да, это уголовка уже получается, потому что мопед – транспортное средство, которое как раз с точки зрения Уголовного кодекса, да, вот можно возбуждать дела по 264 статье. А там еще по части второй, по более жесткой статье, это тяжкий вред здоровью, была медицинская экспертиза проведена. Да, более жесткая статья, потому что не было права управления. А управление мопедом, требует водительское удостоверение категории М.
9: Ну, вообще,
4: и, кстати, вот у нас пару лет назад были изменения в законодательстве, вдруг кто-то не знал, да? Если раньше для управления категории М еще 2 года назад, да, требовалось просто водительское удостоверение с любой категории, то внесли поправки, теперь должна быть отдельно именно категория М прописана, да. Если у вас просто водительское удостоверение с категории Б, никакой мопед, вам управлять никаким мопедом нельзя.
9: Так что это надо идти...
4: Зачем это сделали, экзамены? Я не знаю. Знаешь, вот это запутали опять вот в очередной раз всех людей. Это не экзамены, нет. Категория М открывается без проблем, без всяких. Нужно медсправку просто принести, и тебе ее откроют. Если в медсправке будет написано, что категория М тоже имеется. Да, да, просто это важный нюанс, потому что много лет действовало правило, когда у тебя просто есть водительское, ты имеешь право ездить на мопеде. Все поменялось.
9: Причем квадроциклы разрешили? В некоторых случаях,
4: да,
9: брать в аренду.
4: Да, мопеды запретили. Вот это я иногда, знаешь, вот не устаю удивляться просто нормотворческой нашей деятельности. И самое главное, знаешь, что вот я человек, который следит за изменением законодательства, я узнал об этом относительно недавно. То есть вот по факту.
9: Тихонечко так, да, внесли.
4: Да, пошел в статью смотреть на всякий случай и удивился. Просто, что оказывается, все поменяли.
9: Да ты вот в эфире «Правила дорожного движения» читаешь, что ты удивляешься. Порой.
4: Ну, там такое бывает.
9: Все уж говорить про такие мелочи. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. И нам пишут. Товарищ стоял в пробке справа машины, спереди машины, сзади машины. Никуда не денешься. Вот он сидел, грустно смотрел, как на него с горочки катится машина, в которой никого нет.
4: Вот это, конечно, фантастическое.
9: Да уж, вот этот случай так случай. Оксана разъясняет про канистры. 6 тысяч рублей в среднем канистра металлическая. Дорого. Кому они тут нужны? В Турции имеется в виду. 1/5 от МРОТ.
4: Ну, 6 тысяч, не знаю, там много. Но я не знаю, сколько они у нас стоят. Кстати, я не знаю, сколько они стоят у нас.
9: Да, интересно. Сколько.
4: Поэтому
9: вот тоже вопрос возник.
4: Не можем оценить.
9: Вот ты не стал покупать, потому что лень стала, а может быть цена еще...
4: Мне негде хранить.
9: Ну, знаю этого негде. Лень, так и скажем. Ваграм пишет. Припаркованные по обочинам праворукие мини-бусики с раздвижной дверью по левому борту убийцы выходящих из них пассажиров.
4: Ну, пассажирам всегда надо быть внимательным, да, при выходе на проезжую часть, тем более, если действительно то с правым рулем иногда приходится выходить.
9: Не помню вообще.
4: Именно на проезжую часть, да, слушай, полно их. Вот. Да? Ну, слушай, часто еще, конечно, с двух сторон двери сразу открываются, да, и туда, и туда. Но есть, которые открываются только с левой стороны, да, потому что они праворульные, да. Такое тоже бывает. Ну, здесь водителю главное посмотреть там, да, самим пассажирам голову высунуть, прежде чем выходить там.
9: Ну, это налево, как, направо, в общем-то, если ты сидишь слева, неважно, за водителем даже, если ты выходишь с заднего сидения, тоже такая же история. Ты должен посмотреть.
4: Вообще, ПДД обязывают тебя производить посадку-высадку с правой стороны. И только если это невозможно, по каким-то причинам.
9: Ну, если вас двое, например. Один справа, другой слева.
4: Перелезь. Вот, если это невозможно, пишут правила дорожного движения, то со стороны проезжей части, убедившись, что это никаких помех для движения не создаст.
9: Угу. Ну и, ну, понятно, в правилах можно
4: это,
9: много
4: это
9: что
4: пятый,
9: прописать.
4: Это пятый раздел ПДД. Вот, обязанности видишь, пассажиров. Там 2 пункта. Два. Пристегиваться и выходить вот справа.
9: Выходить. Отлично. +7 908 909 104.5. Сюда ваше наблюдение присылайте. Я продал много алюминиевых советских канистр 20-литровых по 5 тысяч рублей. Ушли быстро, качественные. Олег пишет. Вот 5 тысяч.
4: Запас был у человека.
9: Старых советских. Ну, качественные, конечно. Тут кто будет спорить. Так, что нам еще пишут. Выпускал в свое время Каменск-Уральский завод. Эти самые канистры.
4: Может быть.
9: Если есть противопоказания к моторулю, то при смене прав и категорию М не пропишут и сделают отметку об ограничениях в категории Б или АН или АС, не помню.
4: АС. АС будет, да, указано. Тогда, ну, таких прям медицинский диагноз, чтобы было противопоказание именно к мотоциклетной посадке, да, они есть такие заболевания, но это скорее экзотика, вот, чем
9: какая-то
4: распространенная история.
9: Да. Нельзя говорить, что это как-то распространено. И, кстати, про транспорт и про ДТП. В Санкт-Петербурге мировой судья лишил прав водителя за оставление места ДТП водителя автобуса, имеется в виду, в салоне которого упала пассажирка. Пассажирка упала после неправильного торможения, получила травму.
4: Как правило, там.
9: Да, сходила потом в травмпункт, зафиксировала. Водитель ни сном, ни духом, как он говорит, что она упала и получила какую-то травму. Других не было обращений, но, тем не менее, его лишили прав за оставление места ДТП.
4: Ну, это как-то неправильно, вот, на мой взгляд, все-таки, да, потому что, ну, должен быть умысел, во-первых, да, у нас любое правонарушение, оно сопровождается умыслом. Угу. Ну, умысел может быть по неосторожности, но если к водителю никто не обратился даже, да, ну, ему в голову не могло прийти, что тот травму получил.
9: Угу.
4: Хотя, с другой стороны, иногда бывает, знаешь, человек упал, болевой шок, там, вышел на остановке, не сразу понял, а потом понял, что там что-то не так,
9: так водитель,
4: там,
9: слово не
4: сломал. Допустим, опять же, водитель при этом, да, он
9: знал, что не знал, ДТП произошло.
4: Надо смотреть в комплексе, знаешь, все материалы дела, что там потерпевший говорит. То, что водитель может одно говорить, потерпевший
9: это
4: может
9: понятно,
4: там другое
9: совершенно. Понятно, что водитель будет говорить. Но ну, это да, вот, то, что здесь... это ДТП, и вот тоже интересно.
4: Ну,
9: вот
4: это ДТП, да, во время движения пострадали люди.
9: Внутри.
4: Это дорожно-транспортное происшествие. Здесь надо смотреть еще, знаешь, глубже надо идти. Надо смотреть, по какой причине резкая остановка была произведена. Если кто-нибудь подрезал, да, то это бесконтактное ДТП. Причем случаев
9: масса. Когда виноват и тот, кто подрезал.
4: Виноват тот, кто подрезал. И ему тоже оставление места ДТП можно вменить, если он уехал дальше. Да? Хотя он тоже ни сном, ни духом. Да? Что там в автобусе происходило. И такая практика причем есть. Когда подрезают, пассажиры падают, если водитель резко останавливается. И потом вот водители, если разыскивают, и, как правило, автобусы все-таки видеорегистраторами сейчас оснащены, да, и можно хотя бы госномер увидеть, то привлекают их к ответственности. Ну, вот с водителем автобуса, если ему никто не сообщил, ну, пока спорным это все очень.
9: Ну, все, уже интересно. Лишили, правда.
4: Ну, есть процедура обжалования, ну, есть, в конце
9: конечно,
4: концов.
9: Да. И напоследок про громкоговорители давай. Поговорим. Потому что, ну, во-первых, на канале Максавто в Телеграме, да, есть видео, когда обучают эти громкоговорители, встроенные в китайские автомобили. Ну, что это такое громкоговоритель, когда...
4: Ну, один из китайских автомобилей, да. Чанган, давай уж назовем.
9: Давай. Я как понимаю, не только у него есть такая функция. Ну, грубо говоря, можно перенастроить его вместо простого сигнала, там можно ругаться. Ну, например, на пешехода, который тебе не
4: понравился. Ругаться не надо, нет. Ругаться не надо, нет. Там есть какие-то стандартные фразы, так понимаю, русифицированные причем.
9: Да.
4: Что-то типа...
9: Давайте побыстрее.
4: Двигайся побыстрее, там, да, сволочь.
9: Вот, видишь, ты уже автоматически добавляешь такое слово. Можно перепрошить и вставить не только сволочь, но и другие русские слова, которые...
4: Да, можно... Можно, да, я так понимаю, свой голос записать,
9: да,
4: в принципе, да, вот, и будет трек крутиться. Ну, везде должна быть грань. Вот нужно соблюдать баланс, так как иногда некоторые слова, они могут образовывать составы правонарушений или преступлений.
9: То есть хулиганство.
4: Поэтому аккуратно и взаимовежливо.
9: Будьте вежливы, посылайте людей обычными, нормальными,
4: культурно.
9: Культурно. Вот, ну, сволочь тоже не надо употреблять, потому что мало ли обидится человек.
4: Наверное.
9: И тоже могут вас за что-нибудь привлечь. Об этом уже юристы говорят.
4: Но иногда хочется.
9: Вот тебе дают, вот видишь, ты автоматически уже сам сделал так, чтобы если бы ты перепрошивал вот этот громкоговоритель, ты бы его настроил, ну, понятно. Там юмор вот этот вот весь.
4: Ну, скажу честно, вряд ли я бы им пользовался вообще, в принципе.
9: Вот, ну, мало ли.
4: Моя культура не позволяет, знаешь, там.
9: Мало ли,
4: звуки
9: у нас разные есть настроения. Вдруг бы захотел покопаться.
4: Бывает, да.
9: Вот. Так что помните, что есть и в том числе преступления. Некоторые говорят, юристы еще и за тишину, за нарушение закона о тишине могут привлечь,
4: ну,
9: хотя это вряд ли. А вот хулиганство запросто, если вы матом будете через громкоговоритель ругаться на пешеходов, на тех же самых, ну, или тех, кто проезжает мимо, тоже. Можно не самому кричать в окно, а через громкоговоритель. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Максим Путинцев. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову до завтра.
4: До завтра.
7: «Макс Авто».
10: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
11: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
10: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
12: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
14: Культпоход.
15: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
14: Выставки.
15: В Доме художника проходит сейчас выставка «И полет воображения», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России, который отмечается в этом году. В экспозиции работы театральных художников, ставивших в театрах Екатеринбурга, Ирбита и Челябинска. Перед зрителем проходят все этапы создания спектакля от замысла до воплощения на сцене. Эскизы декораций и костюмов, куклы, макеты сценического пространства, сценографического решения спектаклей, пишет портал «Культура Урала». Большая редкость увидеть театральные макеты, причем к спектаклям, идущим в репертуаре театров сейчас. Поэтому есть возможность сравнить идею художника с ее воплощением на сцене. Это, к примеру, спектакли «Камень» и «Все мои сыновья» Свердловского театра драмы, над которыми работал художник Владимир Кравцев, «Старший сын» и «Апрельский романс» Виктора Моура к спектаклям Ирбитского драмтеатра, «Ромео и Джульетта» Юлии Силаври Екатеринбургского театра кукол. Над этим спектаклем, кстати, Юлия работала с белорусским режиссером Олегом Жукждой по переписке. Они даже не виделись вживую. Режиссер рассказывал, как бродил по катакомбам и представлял, что почувствовала Джульетта, когда очнулась в склепе. Так по переписке родилось решение спектакля. Он достаточно мрачный, макабрический. Премьера его состоялась еще в 2014 году. Потом некоторое время спектакля не было в репертуаре. И недавно его вновь вернули в афишу.
14: Кроме того,
15: также на выставке можно увидеть театральные плакаты главного художника екатеринбургского ТЮЗа Анатолия Шубина и портреты известных театральных деятелей Кирилла Стрежнева, Николая Калиды, Бориса Надельмана, сделанные художницей Ниной Рогозиной. Выставка работает до 1 октября в Доме художника на Куйбышева, 97. Вход на нее свободный.
14: Концерты.
15: В Свердловской филармонии в это воскресенье, 20 сентября, прозвучит в концертном исполнении опера Римского-Корсакова «Царская невеста». На сцену выйдут солисты Московского театра «Новая опера», Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса и симфонический хор Свердловской филармонии. Дело в том, что работа над «Царской невестой» в новой опере стала для Дмитрия Лиса первой встречей с этой партитурой, сообщается на сайте Свердловской филармонии. Премьера спектакля в Москве состоялась в январе этого года, ну а в Свердловской филармонии опера прозвучит в концертном варианте, который позволяет слушателю сосредоточиться на чистой музыке. Начало в это воскресенье в 18 часов, билеты от 1600 рублей.
14: Театр.
15: И в завершении выпуска напомню, что на этой неделе состоится премьера балета «Корсар» в театре «Урал-Опера-балет». Музыку по заказу театра написал композитор Дмитрий Мазуров, поставил спектакль режиссер Максим Соколов, дирижер-постановщик Павел Клиничев, хореограф-постановщик Константин Хлебников. Премьерные спектакли идут 18, 19 и 20 сентября, а затем 26 и 27 сентября. Следующие показы состоятся уже в последних числах ноября. Билеты на сентябрьские спектакли в продаже от 750 рублей до 9000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
10: Г.
16: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
9: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединился Максим Путинцев. Доброе утро.
17: Всем привет.
9: Присоединяйтесь к нашему разговору. +7 908 909 104,5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
17: Новость имени американки.
9: Скажем
17: так.
9: На самом деле, потому что Вайнера благоустраивают, и в это благоустройство входит единый
17: фасад. Дизайн-код это называется.
9: Дизайн фасадов.
17: Да, на Вайнера, похоже, действительно начали его внедрять. На магазинах меняются вывески, я правильно, Паш, понимаю? Которые выполнены в едином стиле.
9: Да, это такие белые
17: магазины, кафушки, что там еще есть.
9: Да. Ну, там только это и есть. Магазин. Mm-hmm. Все заведения общественного порядка, скажем так.
17: Но названия остались. При этом не меняются. Американка по-прежнему американка упомянутая, да, вот этот бар, который прославился во время чемпионата мира 2018 года. На латинице через «си» причем.
9: Да, через «си».
17: Американка через «си», вот не через «кей». Да.
9: И можно посмотреть, те, кто нас смотрят во ВКонтакте, мы показываем эти самые фотографии.
17: Можете на Вайнера пойти посмотреть.
9: А можно войти на Вайнера.
17: А может, вы уже видели.
9: Единый код. С одной стороны, как бы, ну, правильно, а с другой стороны, какая-то индивидуальность меняется, потому что мы американку все помним по чемпионату мира 2018
17: года. Так она же никуда не девается. Ну, вот изменится даже не название, и изменится вывеска. Вот так, вот и все.
9: Вывеска изменилась уже.
17: Ну, окей.
9: Ну, мне как-то не очень.
17: А мне нормально. Я посмотрел картинки. Кстати, вот интересно. Хожу по Вайнеру регулярно. Не далее, как вчера, проходил по ней. Вообще не обратил внимания на то, что хоть что-то поменялось. Это к вопросу о том, насколько это важно. Люди ходят, люди не видят. Вот пока носом не ткнешь, смотри, вот было так, а стало эдак. Не заметят. Но если заметит, как я, то удивится. Ну, в целом, не знаю, мне кажется, это нормальное решение, правильное. Вот этот визуальный шум разнообразный, он бесит. Если его будет меньше, если эти вывески будут стильными, а мне кажется, шрифт там вполне себе. В общем, я скорее одобряю. И вообще, Вайнера вот с этим ремонтом, с реконструкцией, там же плитку поменяли.
9: А я давно там не был. Я был, когда ремонт был.
17: Там новые фонари поставили. Она как-то стала свежее, современнее, воздушнее. Все-таки важно, опять же, чтобы над улицей было не небо, а не какие-то конструкции. Деревьев не хватает. Вот этого, правда,
9: обещали,
17: не хватает, но обещают. На лето в катках что-то будут выставлять, а может быть, рано или поздно появятся уже и большие нельзя, деревья. Сейчас же научились высаживать уже сразу.
9: Ну, там же коммуникация.
17: А, там коммуникация, земли нет.
9: Там земли нет, там просто большая дыра.
17: Ну, значит, в катках на теплый сезон будут прикатывать, на зиму будут укатывать какие-то другие конструкции, незамерзающие выставлять. Ну, и от всего этого веет немножечко, по крайней мере, вайбом чемпионата мира 2018 года. Да, мы помним американку, мы помним болельщиков со всех стран, которые сюда приезжали на футбол. Ну, у нас сейчас тоже тут идет не футбол, конечно, масштаб не тот, но, тем не менее, международный фестиваль молодежи, в основном в Новокольцовском, в основном на территории Экспо, но отголоски они в центре города тоже случаются. Тем не менее, все основное действительно там, ближе к аэропорту. Сегодня, как ни странно, состоится торжественное закрытие Всемирного фестиваля молодежи, хотя он работает до 17 числа включительно, то есть до завтра, не знаю, но, видимо, сегодня закроют, завтра будет или еще было что-то запланировано.
9: 13-го, в конце концов, торжественное. Два дня прошел фестиваль, потом его открыли.
17: А, ну вот, и прекрасная традиция. Начинаем заканчиваем после. Кто празднику рад, тот и заранее начинает, и потом продолжает. В общем, завтра еще день, гости разъедутся. Сегодня на церемонии ждут министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вчера на фесте выступала Мария Захарова. Еще масса артистов. Вчера были концерты моей Мишели и группы «Звери». Так что там все очень даже зажигательно.
9: Но только для тех, кто присутствует.
17: Но для тех, у кого есть аккредитация, да. У тех, кто может на территорию попасть. У меня есть, кстати, небольшой офф-топ про Рому Зверя, лидера группы «Звери». На днях буквально он обругал последними словами. Вот как вы только что говорили, что не надо из Чингана такими словами ругаться. А вот он примерно такими словами говорил на зрителей на бесплатном выступлении в Лужниках 12 сентября. Вчера на бесплатном выступлении в Экспо этого не было. По крайней мере, никто не жаловался. Так вот, в Лужниках

0: достают телефон, и вот от первой песни будоражит разные регионы в последние...
1: Целый один электросамокатчик перешел по пешеходному переходу, спешившись сначала в сторону здания... сначала от здания Свердловск-Стата по зебре, спешившись. Да, он шел достаточно... Кикшеринговый был ведь самокат, да, по-моему. И обратно, когда мы уже шли, припарковались и шли, нам навстречу попался тот же самый электросамокатчик, который подъехал, спрыгнул, перебежал с этим самым самокатом. Мы два раза удивились по пути на эфир. Так, в общем, вот почему потеплело.
2: Подождите, слышно будет или нет? Я ему хлопаю.
1: Слышно. Слышно, да. Те, кто смотрят нашу трансляцию ВКонтакте, они еще и видят, что ты аплодируешь. Да, но аплодируем пока что сидя. Стоя будем аплодировать, когда так будут делать все электросамокатчики. У нас на самом деле вот за те самые две, если не три недели, которые мы не собирались полным составом, все-таки, к сожалению, вернулись в новостную повестку ДТП с электросамокатами. У нас было на Московской тяжелое ДТП в районе, по-моему, Московско-Островского. Тяжелое ДТП с личным электросамокатом, когда, опять же, пожилая женщина, которая переезжала на красный, пересекала вот эту вот широкую магистраль, сидя на электросамокате, то есть это электросамокат сиденьем, все закончилось трагически, пожилая женщина погибла. Потому что вот не увидел этот самый крошечный электросамокат, который вот откуда-то вынырнул и поехал на красный, не увидел водитель грузовика. Далее, у нас есть несколько ДТП, в которых у нас сбивали пешеходов. Вчерашнее, только это не вчерашнее, по-моему, ДТП, хотя я могу ошибаться, я просто сейчас зачитаю релиз. Вот Дмитрий Ларионов вчера мне сказал, что, в общем-то, все обосновано, но я хочу, чтобы мы с вами это прокомментировали. Автоинспекторы в Екатеринбурге изъяли кикшеринговый электросамокат после наезда на ребенка. Это история из Академа. Водитель этого самого прокатного Сима, 21-летняя девушка, ехала позади 9-летнего ребенка на детском самокате в попутном направлении. Барышня объяснила, что хотела объехать, не справилась с управлением. Кикшеринговый самокат – это действительно не велосипед, он не такой управляемый, если ты им супер хорошо не владеешь. Все закончилось тем, что ребенка с травмами увезли в больницу. Сама водитель этого самого кикшерингового самоката с переломом в 36-й больнице. У меня вызвало удивление в этой истории, зачем изымать кикшеринговый электросамокат?
3: Ну, во-первых, изъятие – это не конфискация. То есть это только лишь временное, скажем так.
1: То есть как машину на штрафстоянку, так и этот самокат?
3: Нет, машину на штрафстоянку – это мера пресечения. Это разные вещи. Изъятие производится за тем, чтобы потом, может быть, то есть установить какие-то важные для разрешения дела обстоятельства. Например, заказать экспертизу с целью определения его фактической мощности, чтобы отнести к той или иной категории транспортных средств. Вот из простого у меня такое в голову пришло. Именно с этой целью производится изъятие.
2: Так. Что это транспортное средство становится вещдоком, и с ним проводят какие-то действия. Но бывают еще ситуации, когда во время тяжких ДТП транспортное средство повреждено, владелец оказывается в больнице, и тогда тоже автомобиль перемещают на... Ну, ее называют штрафстоянка, хотя тут это не штрафстоянка, это просто какое-то временное
3: хранение. Да.
2: Да, временное хранение. И даже были такие ситуации, когда потом, ну, то есть, вот стоит автомобиль, вынесено постановление следователем, там, например, или инспектором, стоит несколько месяцев, пока идет расследование, а потом владелец приезжает на эту штрафстоянку, и ему выставляют счет, мне даже рук не хватит показать, какую сумму.
3: Как за штрафстоянку?
2: Да, да.
3: Так я сам в 2009 году был в такой же истории,
2: да,
3: могу сказать.
2: И они там, давайте там 50% скидку заплатите нам, 300 тысяч забирайте. Хотя это все незаконно. И если кто-то с таким сталкивается, это решается вообще по-другому. Нужно идти к тому лицу, кто выносил соответствующий документ, и просить его обязать вернуть. И потом с этим приходить на штрафстоянку. Если там уже не отдают, тогда вызывать полицию.
1: А это нужно идти, вот, заручившись, скажем так, помощью юриста, или есть какие-то типовые документы, которые можно найти в интернете? Потому что ты говоришь, вот нужно идти к лицу, которое выносило там постановление, и требовать его оформить следствие.

0: Следующий документ.
1: Я всегда, всегда предлагаю начать самостоятельно, потому что юрист – это деньги, и если пойти таким путем, то, скорее всего, получится и самостоятельно. Но если кто-то на каком-то этапе будет затык, тогда уже обращаться к юристу.
2: Я немножечко возражу. Все дело в том, что ты сейчас, Олег, привел хороший сценарий, в котором, как ты сам сказал, то есть который начался с того, что человек, ну, то есть что-то серьезное произошло, автомобиль был изъят на какое-то длительное время, и очевидно, что под серьезным можно подразумевать, допустим, какое-то событие, которое в перспективе может привести к возбуждению уголовного дела, например. Так вот, любому фигуранту подобной проверки, подобного разбирательства, я бы настоятельно рекомендовал пользоваться обязательно услугами юриста. И для такого юриста, который находится в теме данного конкретного инцидента, никакой проблемы нет просто дать один простой совет человеку, а что в данном случае правильно сделать.
0: Но вот дальше надо юриста найти, который вот не лапшу на уши будет вешать и отрабатывать такую же сумму.
1: Я тут Диму поддержу, но он объединил сразу это все в одно. Тут, конечно, лучше прибегать сразу к помощи юриста, хотя бы на уровне консультации, и именно профильного. А я уже описывал ситуацию, когда такое иногда бывает, что там условно в приговоре или в постановлении, когда дело не возбуждается, то есть все уже страсти улеглись, юрист как бы и не нужен, но нужно забрать автомобиль, не знаю, мотоцикл, что-то там еще. И вот в такой ситуации можно попробовать самому. Но глобально, конечно, да, юрист рекомендую тоже обращаться к юристам.
0: Плюс 7-908-909-104-5 и прямая трансляция Дорожного просвета на официальной страничке Радио Форум. Продолжается, да, конечно.
1: Я вот в тему того, что мы говорили про это ДТП с самокатчиками, еще одну личную историю расскажу. Давай. Которая меня впечатлила. Иду я по улице Луначарского. Когда были проблемы с бензином, я очень много ходил, ездил на общественном транспорте, экономил. И вот вижу картину. Идет мама с девочкой, девочке лет там 7-8 примерно, и девочка резко дергается вправо. Едет велосипедист, он успевает остановиться, ничего не происходит. Эта женщина, не знаю, кто она, мама или бабушка, я, честно говоря, не понял, начинает очень грубо и жестко эту девочку отчитывать. Я их обгоняю, но слышу, как она ее ругает, куда ты идешь, смотри. Ну, такой прям поток воспитательных вот этих вот агрессивных высказываний. Я дохожу до перекрестка с улицы Карла Маркса, стою, жду, пока красный. И что думаете? Эта женщина идет на красный с этой девочкой, еще и не по пешеходному переходу, ну, не по зебре, а срезая по диагонали. Я стою, и просто у меня рот открывается. То есть она ее воспитывала, как не попасть под велосипед, но под автомобиль. Девочка,
0: да,
1: пожалуйста,
0: страшного.
1: Учись. И я тут включаю режим Дмитрия Ларионова, начинаю кричать на всю улицу, типа, девочка, не слушай, не помню там, кого я сказал, маму или бабушку, в общем, не ходи на красный, что-то вот такое, ее там что-то пристыдил, как-то сказал, ну, в общем, меня так удивил этот контраст, что я еще думаю, ну, как-то слишком жестко воспитывает, ну, наверное, лучше жестко, чем никак, и потом тут же на красный и вообще непонятно где. Просто в 3 метрах от зебры. Ну вот, вот такое бывает.
0: Дмитрий Ларионов включил режим Дмитрия Ларионова. Дима, давай.
2: Я сижу с фейспалмом, честно говоря. Я часто сам такое тоже вижу. Сейчас от Олега это услышать было, конечно, такой... Ну, плюс одним подтверждением того, насколько часто это, к сожалению, бывает.
1: Ну, просто контраст сам, что только что тут воспитывали, как не надо ходить. И вот я даже не поверил своим глазам сначала, еще посмотрел, нет, правда, красный. И вот, ну как, то есть что произошло? То есть здесь на дороге не страшно, что ли?
2: А я же рассказывал, как несколько месяцев назад, это даже было зимой, я вспомнил, это точно было зимой, потому что я... Ну, короче, я повторю просто историю. Суть в том, что я поворачивал на перекрестке, пересекая путь движения пешеходов, в котором только что загорелся красный. И я, значит, вижу, как маленький мальчик, ну, может быть, не помню на скидку, сейчас вспоминаю, как будто бы ему было, может быть, лет 6, и его за ручку ведет, очевидно, его дедушка. И этот дедушка потащил его через дорогу на красный. А мальчик потащил дедушку назад.
1: О, круто.
0: Это очень правильное поведение. Я признаюсь честно, я до сих пор продолжаю периодически дочь провоцировать и говорю, ну пойдем, ну что ты, ну никого же нету. Вот упирается бычком, тащит меня просто волоком, мама, нельзя, ты что? Признаю, я провоцирую, я делаю это специально, вот действуя такой, проделывая такой, знаете, краш-тест. Согласиться или не согласиться?
1: Ты потом-то ей поясняешь, что это был краш-тест?
0: Нет, я ее хвалю. Вот я ее хвалю. Знаешь, положительное подкрепление. Ты молодец, что ты мне не дала нарушить. На самом деле это ужасно видеть, как мамы с колясками. Вот один ребенок, малыш на руках, другой просто вот идет рядом с коляской. Она его даже за руку не держит. И они идут на вот этот вот 3 секунды наши с вами любимые. Угу. 3 секунды. Сейчас же зеленый загорится, но она пересекает. Она пересекает проезжую часть формально на красный. Через 4 года она его отправит в школу и потом будет задавать вопрос, почему он пошел на красный. Ну вот потому, что ты с лялькой и коляской, и его оставив позади себя, ты так делал, совершенно считаешь, что ты в своем праве. Так нельзя.
1: Я тоже не святой, и бывают случаи, когда на абсолютно пустой дороге и горит красный, я тоже могу перейти. Я признаюсь, такое иногда происходит, но у меня есть табу. Если я вижу где-то ребенка, я никогда так не сделаю. Более того, я взял даже Димину вот эту вот речевую конструкцию на вооружение, когда он иногда говорит родителям, ну, у вас, наверное, ребенок лишний.
2: Нет, у меня конструкция годами не меняется. Я знаю, от чего погибнет ваш ребенок.
1: А, ну вот это тоже надо будет... Ну, ты раньше так говорил, потому что я от тебя именно... Подожди, или ты, Макс Идрышев? Нет, от тебя, по-моему, услышал. Нет,
0: я в обратную сторону говорю, мне запасного ребенка-то не выдадут.
1: Вот я, да, это тоже, Дим, спасибо, возьму, потому что иногда, ну, это прям так возмущает, когда взрослые с детьми переходят на красный. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, так не делайте.
0: Да, и зрители трансляции ВКонтакте.
1: Только если это не краш-тест, как у Саши.
0: Нет, мы же не переходим.
1: Да.
0: Мы пытаемся, но если она согласится, я сделаю ровно то же, что пытается сделать она. Я дерну ее обратно. И вот дальше я применю то, что ты частично осуждаешь, что будет слишком жесткая воспитательная беседа. Олег интересуется, почему у нас при таком обилии правозащитников, юристов и, значит, других представителей права явное нарушение законодательства, почему самовольно, вот тут я цитирую, почему самовольно запрещают трудящимся заправляться на АЗС в сертифицированные канистры даже в пределах лимита? Вот объясните, пожалуйста. Я бы сказала, что сначала ситуацию отпустили очень жестко, но потом гайки закрутили. Пока гайки ослабят, нужно немножечко подождать даже тем, кто... Ну, хотя, я честно признаюсь, была необходимость заправить канистру 5 литров и 10 литров в разных ситуациях. Долили мы эти и 5, и 10 литров совершенно спокойно. Правда, мы это делаем не каждый день и безо всякого, что сертифицированная канистра.
1: А кто это вообще за этим следит? И я вот заезжаю на заправку, там вообще
2: следят.
1: Никого
0: да,
1: нет.
0: Да, за это следят. Вопрос в объемах, да. Вопрос в объемах и вопрос в том, я так понимаю, что насколько часто, то есть за времена нашего, за времена второй волны бензинового кризиса у меня ощущение, что определенные люди успели примелькаться на определенных АЗС. Их уже узнают не только в лицо, но и по номеру автомобиля.
2: Ну, и это тоже не исключено. Тут же все дело в том, что, в принципе, у заправок-то, ну, не секрет, да, что бюджет это на подобного рода наблюдения и видеонаблюдения, и разного рода превентивные меры, деньги-то есть. И, в принципе, ничего ничего не стоит, но, конечно, что-то стоит. Но это не сильно сложно. Ввести какую-то такую систему, которая просто берет и как-то более-менее централизованно делает статистику, что вот такая-то машина, например, бац, там пробежалась по всем заправкам, чтобы выжать на каждый свой лимит. Ну, ясно зачем. Вот. И, в принципе, ну, я не знаю, вот такая работа делалась или нет. Если нет, то вот вам моя подсказка. Но я точно знаю, что... Примерно плюс-минус с 9-го, с 10 сентября перестало работать даже... вот, допустим, приехал человек на заправку, заправил 40 литров. Раньше можно было просто вот пистолет повесил, снова снял и снова заправил 40 литров. Не то, что вот это перестало работать. Перестало работать даже... Переехал на другую колонку и там попытался заправиться. Вот даже так у людей перестало получаться. Вот. И надо сказать, что... вот конкретно где-то числа с 6, 7, 8, 9 пошло очень большое количество мер, направленных на противодействие вот этому вот топливному кризису, разного рода там активности перекупов и прочего, и прочего. И вот то, о чем нам наш слушатель Олег пишет, что сейчас даже, ну, я не знаю, насколько это актуально сегодня, но вот в какое-то последнее время это точно должно было быть актуально, что даже невозможно было в принципе заправиться в абсолютно любую канистру, даже сертифицированную. И даже несколько дней назад я слышал о том, что у нас на федеральном уровне даже Роспотребнадзор предупредил о том, что такие отказы незаконны и так далее. Ну да, незаконны, но, простите меня, это, как мне представляется, меньше из всех зол.
0: Знаете, что мне это напомнило? Историю, как очень не хотелось носить одноразовые маски между первой и второй волной ковида. Вот когда пришла вторая волна ковида, как-то, знаете, мы все очень ответственно начали и руки мыть, и маски надевать. Не хочу проводить параллели, но все-таки, мне кажется, вот с точки зрения вопроса, я согласна повторить формулировку. Почему 40 литров в бак можно, а 40 литров в канистру нет? У меня есть бензин доехать до заправки, но вот я в пределах этих 40 литров, только я их хочу сейчас не в бак, а 40 литров вот хочу заправить в канистру.
2: Понимаешь, разница в том, что да, на бытовом уровне разницы, казалось бы, нет. Но системно значительно больше вероятность того, что бензин, который залит в канистру, предназначен для перепродажи.
0: Вот Александр пишет, не везде, на каких-то заправках я слышал, как оператор в громкую связь говорит, убирайте канистры, заправлять не буду. А где-то сам заправил 40, повесил пистолет, да, заправил еще 20, все вошло в бак через раз. Так, это не скоро, но все вернется. Ну вот все... Это на самом деле такой, знаете, незаданный вопрос в теме про бензин. А будет ли у нас третья волна? Ну, слушайте, поживем,
2: посмотрим.
0: Увидим. Поживем, увидим, как-то будем действовать в этой ситуации. Прямо сейчас на третью волну, ну вот мне кажется, никто не запасется, если она будет.
2: Есть, знаешь, вот такие вот настрои, что типа, да у нас там это самое, там понимаешь, вот и в красную заправку там стали за несколько дней до там бензин завозить, и, значит, я там свою колонку написал о том, что у нас перекупы злобствуют, и вдруг внезапно в тот же самый день оказалось, что какие-то заправки блокируют силовики, не дают заправлять им в канистры. Вдруг как-то совпало так. Вот, и вот честно, а я не знаю, какая из этих мер оказала большее влияние. Не исключено, что таких мер больше, не исключено, что их действительно много, каких-то мы можем и не знать. Но именно на этом играют такие настроения в обществе, что «а, да это все вот под этот наш международный фестиваль, вот фестиваль закончится, вот опять увидите». Я знаю, кому такие настрои выгодны. Ну вот и посмотрим.
0: Слушайте, еще на уровне слухов мне тут рассказывали, что якобы где-то есть бензовозы, стоящие под Екатеринбургом, которые не пускают в город. Представляете, у нас бензином-то просто залится.
2: Якобы. Хоть бензовозы. Одну фотку дайте.
0: Да подождите вы, слушайте. До того, как все это началось, мы очень весело все в новостях перечитывали подписанное распоряжение на уровне региональной власти о том, что у нас на время международного фестиваля молодежи дневная перевозка опасных грузов по Екатеринбургу запрещена. Ну вот вам и стоящие где-то якобы бензовозы, которые не пускают в Екатеринбург. С наступлением ночи, я думаю, что все бензовозы благополучно добираются до своих мест назначения, даже если вдруг якобы где-то их днем не пускают.
2: Слушайте, ну почему это не бьется с реальными наблюдениями моими личными глазами? Почему я вижу, что на заправке днем приезжает бензовоз?
0: Слушайте, я не знаю, началась школа, я передвигаться на автомобиле начала значительно меньше, ну просто потому, что школа не находится
2: обычно наоборот
0: в 30 и 40 километрах от того места, где дом и школа. Пока что у нас как раз выбраны учебные заведения, исходя из максимально короткого плеча доставки, то есть на своих двоих, на случай любой непогоды и всего чего угодно. Так, давайте сделаем небольшую передышку в нашей сегодняшней замечательной встрече в прямом эфире. Я напомню, что +7 908 909 104 5 ваши темы и комментарии, трансляция на официальной страничке Радио Форум. Она продолжается, нас не будет слышно там 3 минуты, но через 3-то минуты мы вернемся и продолжим. Поразбираем не бензин, а ДТП.
3: Культ поход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
4: В Доме художника проходит сейчас выставка «И полет воображения», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России, который отмечается в этом году. В экспозиции работы театральных художников, ставивших в театрах Екатеринбурга, Ирбита и Челябинска. Перед зрителем проходят все этапы создания спектакля от замысла до воплощения на сцене. Эскизы декораций и костюмов, куклы, макеты сценического пространства, сценографического решения спектаклей, пишет портал «Культура Урала». Большая редкость увидеть театральные макеты, причем к спектаклям, идущим в репертуаре театров сейчас. Поэтому есть возможность сравнить идею художника с ее воплощением на сцене. Это, к примеру, спектакли «Камень» и «Все мои сыновья» Свердловского театра драмы, над которыми работал художник Владимир Кравцев, «Старший сын» и «Апрельский романс» Виктора Моура спектаклем Ирбитского драмтеатра, «Ромео и Джульетта» Юлии Силаври Екатеринбургского театра кукол. Над этим спектаклем, кстати, Юлия работала с белорусским режиссером Олегом Жукждой по переписке. Они даже не виделись вживую. Режиссер рассказывал, как бродил по катакомбам и представлял, что почувствовала Джульетта, когда очнулась в склепе. Так по переписке родилось решение спектакля. Он достаточно мрачный, макабрический. Премьера его состоялась еще в 2014 году. Потом некоторое время спектакля не было в репертуаре. И недавно его вновь вернули в афишу.
3: Кроме того,
4: также на выставке можно увидеть театральные плакаты главного художника екатеринбургского ТЮЗа Анатолия Шубина и портреты известных театральных деятелей Кирилла Стрежнева, Николая Калиды, Бориса Надельмана, сделанные художницей Ниной Рогозиной. Выставка работает до 1 октября в Доме художника на Куйбышева, 97. Вход на нее свободный.
3: Концерты.
4: В Свердловской филармонии в это воскресенье, 20 сентября, прозвучит в концертном исполнении опера Римского-Корсакова «Царская невеста». На сцену выйдут солисты Московского театра «Новая опера», Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса и симфонический хор Свердловской филармонии. Дело в том, что работа над «Царской невестой» в новой опере стала для Дмитрия Лиса первой встречей с этой партитурой, сообщается на сайте Свердловской филармонии. Премьера спектакля в Москве состоялась в январе этого года, ну а в Свердловской филармонии опера прозвучит в концертном варианте, который позволяет слушателю сосредоточиться на чистой музыке. Начало в это воскресенье в 18 часов, билеты от 1600 рублей.
3: Театр.
4: И в завершении выпуска напомню, что на этой неделе состоится премьера балета «Корсар» в театре «Урал-Опера-балет». Музыку по заказу театра написал композитор Дмитрий Мазуров, поставил спектакль режиссер Максим Соколов, дирижер-постановщик Павел Клиничев, хореограф-постановщик Константин Хлебников. Премьерные спектакли идут 18, 19 и 20 сентября, а затем 26 и 27 сентября. Следующие показы состоятся уже в последних числах ноября. Билеты на сентябрьские спектакли в продаже от 750 рублей до 9000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
5: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
0: 11:33 на часах. Дорожный просвет в эфире радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что кроме меня сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов, и Олег Таратухин, председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Те, кто попытался следить за трансляцией, пока нас не слышно, но видно, я думаю, что для них мы создали достаточную интригу за прошедшие 3,5 минуты, потому что мы не просто смеялись, махали руками и корчили страшные рожи. Мы тут еще активно бегали по студии, причем в совершенно непредсказуемом порядке. То один, то другой, то все вместе убежали. В общем, это называлось, мы вспомнили, что у нас ну, практически завершился. Нет, не сезон электросамокатов, сезон дорожных работ. И тут мы все вспомнили, кого что не устроило в том, как сделали. Вроде же сделали, дороги ровные, новые, хорошие, даже ливневка заложена. Но нет. Олег, ты возмущен ремонтом улицы Пушкина, хотя всех предупредили заранее, что 4 полосы сократят до 2, а на всех бывших полосах для движения будет сквер, газон, высадят деревья. В общем, плюс одна зеленая зона в самом центре Екатеринбурга. Но ты возмущен.
1: Да, я возмущен, при том, что я обожаю, когда появляются какие-то новые зеленые зоны, хотя они практически не появляются, только сокращаются. Но улица Пушкина для меня была таким тихим оазисом, широким, где никогда не было проблем с движением.
0: И парковка в 4 ряда, извини, я не могу.
1: Но это только в самом начале, да, но она, по крайней мере, была. И я не знаю примеров, чтобы там кто-то кому-то мешал. Да, она незаконная, не спорю, но дальше-то там все было в порядке. Но если этот пятачок не брать во внимание, и опять же, только если из-за того, что там была парковка, власти готовы эту улицу переформатировать, переделать, но сразу же напрашивается вопрос про то, какая, про неотвратимость наказания, про способность навести порядок с помощью каких-то законных способов. И мне пока, я не знаю, что будет дальше, но мне сейчас очень это все не нравится. При том, что улица Пушкина, она не была как когда-то какой-то особо пешеходной, там не было, нет необходимости ее расширять. Это такая маленькая, спокойная улица, по которой можно было и пройти, и проехать, и машину припарковать. А сейчас там машину не припарковать вообще никак. И я говорю на эмоциях, и этого не скрываю. Возможно, потом, как и всегда, мы ко всему привыкнем, но сейчас я считаю, что это какой-то, ну, какая-то инфраструктурная ошибка, на мой взгляд.
0: Ну, вот давай запомним этот момент, потому что, ну, во-первых, я готова подарить тему для программы «Вездеход» и Маргариты Балакирской. Вот жизнь улицы Пушкина, именно на участке между Малышевой и проспектом Ленина. Интересно, на самом деле, посмотреть, как она менялась, ну, за последние лет, наверное, 50, потому что ты наверняка видел фотографии улицы Карла Либкнехта в районе усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, либо Дворца пионеров, вот как хотите. В какую эпоху хотите, в такую и называйте. Она совершенно выглядела не так, как выглядит сейчас. Вот эта самая улица, возможно, с Пушкиным мы наблюдаем сейчас так же. И я думаю, что какой-то эффект от того, что сделано, мы получим не раньше, чем через год, через два. То есть именно такие вот, знаешь, отстраненные впечатления, потому что я готова с тобой согласиться, что когда меняется схема движения с привычной, ну, давайте далеко ходить не будем, у нас есть развязка на Калине. Сколько раз мы радостно ее поминали с фразой «Сколько можно там менять временную схему движения?» Только привыкли.
1: Слушай,
0: вот
1: это точно для меня во благо развязка, потому что она назревала, и это сложная инженерная конструкция, которая позволит разгрузить этот узел. А вот это сокращение полос на Пушкина и расширение, ну, надеюсь, хотя бы будет сквер красивый, мне вот это кажется довольно странным, при том, что там и так была довольно широкая, это вот зеленая полоса, которых вообще мало в городе, и казалось, куда еще шире, но это уже лес какой-то получится. И хочется даже попросить радиослушателей высказаться, как им такое решение на данном этапе. Может, кто-то ко мне присоединится или, наоборот, опровергнет.
0: Александр к тебе уже присоединился. Он написал, что да, ты, к сожалению, не видишь, но он уже к тебе присоединился. 2 или 3 раза проехал по Пушкина. Это что-то ужасное. Выезд на Ленина будет очень ограничен из-за того, что полосы сократили. Она стала узкая, в 2 машины еле проезжаешь. В общем, те, кто это делал, нехорошие люди. Я по ней все время катал, видимо, от Малышева до Ленина и налево на Плотинку, чтобы не стоять, видимо, на светофоре. В общем, дальше дочитывать не буду. Это эмоционально окрашенная лексика.
1: Александр, да, сочувствую нам. И я сразу пока слушал, как Саша зачитывает ваше сообщение, представил, как кто-нибудь все-таки остановится, ну, водитель такси, чтобы кого-нибудь забрать, а там довольно много всяких заведений общественного питания, либо какой-то курьер. и все. Там и так будет пробка, а с остановившимся автомобилем там просто вообще все умрет. И про это, как обычно, никто не подумал. Но потому что там очень узко. Там буквально по одному автомобилю в каждую сторону. Третий уже не влезет.
0: Вот Евгений уравновешивает, смотря с какой стороны посмотреть. Для водителя плохо, будут пробки, для пешеходов хорошо.
1: А что для пешеходов-то хорошо? У пешеходов, у них и так не было проблем. Там довольно широкий, комфортный тротуар. И даже в какие-то пиковые дни, когда там праздники, ну там вообще-то перекрывали. Я никогда там не наблюдал столпотворения. Это такая улица, не перегруженная, ну, так же, как, не знаю, там, условно, Гоголя. Ну, в общем, там не было никогда каких-то проблем до момента, пока не стали ремонтировать.
2: А я вот, честно говоря, я со всеми вами не соглашусь. Я согласен с тем, что, да, действительно, это может быть, выглядит так, как кто-то о чем-то не подумал, но если посмотреть внимательно на карту, как это все выглядит и что с чем совмещается, и что с чем поближе, сразу становится понятно, что у нас Карла Либкнехта, это, да, это прям городская магистраль, городская артерия, в которую как раз в пропускную способность, в которой вкладывается достаточно много.

0: бороться. И, в принципе, я считаю, что это правильный вектор для того, чтобы с ней бороться. А по поводу того, что да, там по одной полосе в каждую сторону, окей, лично мне видится логичным следующий шаг сделать из улицы Пушкина то же самое, что несколько лет назад уже сделали у нас с улицы Горького. Ее просто сделали односторонней. Скорее всего, ну, как мне видится логичным такой шаг, это, возможно, будет сделано. Хотелось бы такое видеть, потому что это сразу же решит большое количество проблем, в том числе позволит на короткое время останавливаться таксистам, например, каким-то образом развести вот такие вот конфликтующие друг с другом автомобили, просто потому что там будет движение все в одну сторону. Мне видится логичным следующий шаг именно такой.
1: Ну, вот я так поняла, что в случае с улицей Пушкина у нас получится именно такой прямой конфликт условный водителей против пешеходов. Как автомобилист, я вам честно скажу, вот вы знаете, не только потому, что я живу в северной части Екатеринбурга и через самый прямо вот центр я стараюсь не ездить. Нет. Но вот выбирая между перекрестком Ленина-Пушкина и Ленина-Карла-Либкнехта, как человек, работающий вот в здании, которое находится между двумя этими перекрестками, вот Ленина-Карла-Либкнехта я как-то не избегаю этого перекрестка. А вот перекрестка Ленина-Пушкина, ну, если я не еду по проспекту Ленина, я, честно вам скажу, я и не то что избегала, но вот как-то, если можно не проложить там маршрут, я не прокладывала просто потому, что как раз, возможно, из-за этой четырехрядной или там, не знаю уж сколько, рядной парковки, я не понимала, как я буду разъезжаться в конце, и избегала. Не знаю, вот честно, до сих пор, пока мы не вытащили эту тему в студию, я не анализировала. Как пешеход...
0: Мы пока эту тему не вытащили, я до этого даже не понимал, что я делал то же самое.
1: Как пешеход, я скажу следующее. В широкой улице, которую переходишь по пешеходному светофору, есть одна очень интересная история. Зеленый пешеходом горит долго. Из-за этого все водители, которые хотели повернуть, заехать, выехать и так далее, начинают страшно нервничать. И мне кажется, что определенную аварийность это все равно повышает. Есть люди, которые на последние 2 секунды зеленого стараются перебежать вот эти 4 полосы, и даже больше плюсом. То есть мы берем 4 полосы для движения, плюс, возможно, там немножечко уширение для парковки. Как вы понимаете, ну, кому из водителей это понравится? А есть определенные водители, которые либо стараются ойкнуть или там топнуть перед пешеходами, пока они еще, потому что они вот тут вот, пока они, значит, дотащатся через эти 4 полосы, я бы мог бы уже. Вот мне кажется, что, может быть, если были какие-то вот еще иные побуждения, кроме сквера, может быть, пытались решить эту ситуацию. Хотя, справедливости ради, вот много лет здесь работаю, из окна глядим разные ДТП. В основном трамвай плюс автомобиль, либо автомобиль плюс автомобиль. Вот где-то в районе трамвайных рельсов. В районе пешеходного перехода на Ленина-Пушкина, ну, не помню я, чтобы было у нас что-то тяжелое, серьезное. В районе Оперного, да. На Ленина-Карла-Либкнехта там мотоциклистам регулярно не везет. Но не здесь.
0: Ну, мне вспомнилось ДТП, когда автомобиль вылетел на тротуар на этом перекрестке, но это другая
1: история. На этом перекрестке? Нет, он около Оперного, на Ленина-Мамина-Сибиряка он
0: И там
1: полетал.
0: Тоже бывало.
1: Вот. Ну, здесь я, честно вам скажу, не помню, может быть, как-то это вот осталось немножечко за рамками, либо я не работала, либо меня не было в городе.
2: Ну ладно, да. Что про это говорить? Уже все сделано.
1: Уже все сделано, но посмотрим, как мы будем это эксплуатировать на полном серьезе. Вот года через 2, я думаю, что главное вот не забыть негодование Олега вырезать из сегодняшнего эфира и сохранить на эти самые 2 года, чтобы потом сверить показания. Вдруг потом понравится.
2: Ну вот я всегда сразу думаю...
0: И мои тоже можно будет проверить.
2: Люди приезжают вечером погулять, ну, летом, на плотинке где-нибудь по набережной, и там и так-то парковочных мест не очень много, и кто-то оставлял на улице Пушкина, а сейчас все, это, ну, сколько там мест, ну, не знаю, 50, даже законных.
0: Но это вечная проблема, у которой потенциально, в принципе, не существует решения, но не существует
2: но
0: его.
2: Это же решение, это, оно усугубляет
0: это означает,
2: этот ремонт?
0: Нет, это лишний повод задуматься о том, что не надо соваться в центр на автомобиле, особенно если ты хочешь отдохнуть.
1: Хорошо, вот давайте мы тут за улицу Пушкина зацепились. На самом деле был вопрос от Ваграна, зачем разделили потоки перед мостом на Челюскинцев, угол Космонавтов, посредством удлиненного островка безопасности высотой с Поребрик. Ну вот, скорее всего, тоже боролись вот с этим вот волшебным веером, который там набивался.
0: Так, конечно, мы же об этом даже разговаривали и год, и 2 назад, что вот было бы неплохо так, было бы неплохо так. Ой,
1: я
0: как
1: не,
0: все задолбали.
1: Я не помню, как мы говорили.

0: говорили, что там нужен вот этот вот островок. Вот веер обсуждали однозначно.
1: Мы обсуждали то, что машин там, вот сперва, там сперва сплошную удлинили. Потом, значит, кто-то, я помню, даже в эфире задавал вопрос о том, что а как быть, как, если вот ты, допустим, поздно заметил и в таком духе. Я, значит, отвечал, что, наверное, надо устанавливать предварительные знаки направления движения по полосам. И даже у нас в эфире прозвучала мысль, а можно вообще физически оградить? А сейчас, прикиньте, это сделали.
0: Нас услышали опять. Нет, я честно, Вагран, я с вами согласна в чем? Я с этим самым островком безопасности познакомилась совершенно внезапно. Нет, я в него не въехала.
1: Ну, звучит так.
0: Я знаю, как звучит. Но сюрприз определенный от этого островка в мою сторону, конечно, получился, потому что выезжаешь из потока, из вот этого совершенно еще не размеченного перекрестка, знаки еще не установлены, то есть вот эти вот мачты высокие, тоненькие, они немножко сливаются с картиной на фоне вот этого вот серого Екатеринбурга в дожде, и тут ты едешь и считаешь, что у тебя есть полметра еще справа, ну так чуть-чуть, чтобы вот не притираться к соседу-то слева. Оказывается, этих полуметров уже нет. Вот. Но надо запомнить, и в принципе там достаточно организованно все влезают теперь. Не знаю, что это будет, когда мы встанем именно вот в такие вот в настоящие пробки. Они пока еще в Екатеринбурге не начались. Ну, ни разу у нас такого вот не было, чтобы мы, знаете, какие-то там рекордные 9-10-бальные. Даже мы тут поплавать успели, и то 10-бальных пробок не было. Посмотрим все-таки, как закончат у нас ремонтные работы в районе площади железнодорожного вокзала. На самом деле, кроме вот этого вот островка, островок, это еще, ну так, это первый сюрприз. Я помню, что я обсуждала в этой студии обещанные нам 2 светофора в районе площади железнодорожного вокзала на заезд и выезд. Вот посмотрим, что будет там, потому что светофоры просто так посреди дороги не воткнут. Возможно, это еще не все островки безопасности, которые там построили. Может быть, все еще будет впереди.
1: Да там еще все в процессе, еще все на полпути. Мы еще половины, наверное, и не знаем.
0: Мы пока еще площадь не увидели. Вот мы сегодня с Дмитрием Илларионовым вместе там проехали. Пока там все основные работы на площади, новая разметка появилась, хороший ровный асфальт укатали, по-моему, даже немножечко вот либо уширили саму Челюскинцев, либо разметку расположили так, и все это рисование островков безопасности вот как раз с той самой разметкой, на которую заезжать нельзя, как-то вот немножечко скорректировали, там где-то стало потеснее, но по свежей разметке едется поточнее, там стало достаточно неплохо, по крайней мере, вот с точки зрения того, что ты выезжаешь, и ты видишь, куда ты едешь. Друзья мои, мы на самом деле немножечко отвлеклись, мы ДТП хотели разбирать, а углубились, да, взяли лопату, пошли смотреть, как сделали ремонт дорог. Возвращаемся к намеченному плану, потому что вот про дождь я уже сказала, что мы тут и поплавать успеем. Когда у нас в Екатеринбурге дождь, что происходит? Есть затопленные улицы-перекрестки. С частью затопленных перекрестков вроде как справились, но у нас остался промышленный проезд, который прямо стал притчей во языцах в течение всего этого дождливого лета, потому что автобусы не доезжают до конечной на промышленном проезде, высаживают пассажиров там, где они могут высадить, а не каждому нужно доехать до Шевской промышленного, нужно людям и туда дальше. Все из-за чего? Ям много, дорога затопленная, купаться постоянно в этой луже не хочется даже автобусам, не говоря уже о других автомобилях. И что произошло после вот того самого ливня, который накрыл Екатеринбург в субботу вечером? В очередной раз промышленный оказался заполненный водой, и один автомобиль, ну, как пишут коллеги с портала Е1, утонул, но на самом деле там просто правое колесо, ну, как на самом деле, правое колесо просто угодило в глубокую яму, машина заблокирована, кругом вода условно по колено, в общем, крайне неприятная ситуация. Мы немножечко не то чтобы поспорили, но на самом деле призывать мы будем на помощь Олега Таратухина, который очень хорошо знает, как это правильно оформлять и кому предъявлять претензии. Потому что вроде как проезжая часть. Но чем объясняют власти, в том числе районы? Были водоотводные канавы, ну, сточные канавы, условно, по краям этого промышленного проезда. Вот все, кто там строился, они эти самые канавы засыпали. Вот имеем, что имеем. Ощущение по тем фото, которые есть, либо действительно какая-то выбитая или вымытая яма, либо все-таки этот автомобиль, поскольку он вот прямо вправо как следует ушел, оказался на краю вот этой самой водоотводной канавы, и вот колесо-то где-то там застряло. Может быть, там где-то была даже какая-то вот ливневка, которую там пытались пробивать и прочее.
2: А это прямо на самой Шевской, да, происходит?
0: Это не на Шевской, это промышленный проезд. То есть Шевской поворачиваешь на него, ну, это промышленный проезд, это нормальная, ну, нормальная, в кавычках. Это проезжая часть, это дорога с двумя полосами движения. Одна в одну сторону, другая навстречу. Там определенное количество предприятий. В общем, люди там работают, не живут, но работают. И трафик там, на самом деле, на этом самом промышленном проезде приличный.
1: Вы знаете, я перед тем, как Олег ставит свое веское мнение, я скажу, что вот аргументация представителей администрации о том, что все те, кто там строился, вот они все это засыпали, мне сразу, знаете, вспомнилась 10 плюс летняя назад история айтишная. На пути следования сигнала внезапно построили дом.
2: Я думал, ты сейчас скажешь... Вспомнилась история оправдания какого-то 10-летнего ребенка, потому что оно звучит как-то очень позорно. Ну, то есть кто-то там строил...
0: Подожди, на пути следования какого сигнала?
1: Радиосигнала.
0: Ну, конечно.
1: Внезапно построили дом.
0: Да, радиосигналу дом, конечно же, помешает.
1: Не, ну там он реально помешал, но вопрос в том, что это произошло внезапно, понимаете? Это много лет. Много лет диагностировали, ничего никак не могли.
0: Ну, хорошо,
1: выехали на место, вдруг оказалось.
0: Тоже внезапно, но вот... У меня все-таки возникает не то чтобы подозрение, ненормативное состояние проезжей части даже власти признают. Обещают, что да-да-да, мы отремонтируем, но как бы не в этом сезоне. Деньги, наверное, на следующий или там на какой-то год заложены. А вот пока плаваем, как плаваем. Фонари есть. Фонари есть. Опоры освещения установлены. То есть там даже освещение есть.
2: Но есть ответственность и обязанность следить за состоянием проезжей части. Если эта дорога находится в эксплуатации, там не должно быть воды, она должна отводиться. Если этого не получается, по идее, ее должны вообще закрыть. И если происходит ДТП, связанное с попаданием воды в двигатель, в салон, это действительно считается ДТП. И такое ДТП нужно фиксировать, обращаться в ГИБДД, чтобы потом было доказательство, фотографировать, снимать на видео и требовать возмещения ущерба с... Я бы просил всегда с администрации района, а они уж пусть там устанавливают сами, кто отвечает, эксплуатирует.
0: Кто будет крайним.
2: Да, да. То есть не самостоятельно пострадавшим не искать этих конкретно подрядчиков или кто-то там, ну, не подрядчики, а кто эксплуатирует. Пусть администрация этим занимается и всегда настоятельно рекомендую фиксировать. А вот по поводу ДТП, которое произошло в субботу, Дима мне показал фотографию. Там, конечно, спорный вопрос, что, может быть, это была и обочина, но, опять же, как ее должен увидеть автомобилист? Ну, то есть это просто какое-то море. Он начинает ехать, видя, что его колеса, ну, так же, как у колеса других, ну, вот, погружаются на определенный уровень, а потом вдруг проваливаются. И я бы на его месте все равно обратился и требовал возместить ущерб с администрацией, ну или там уже, если суд установит того, кто отвечает непосредственно, то с этой организацией. Напомню, что суд может отказать только в случае, если вы конкретно видите, что там перед вами кто-то уже утонул, кого-то там скрыло на 1.5 метра, и все равно продолжаете ехать, надеюсь, что вот именно вам повезет, тогда да, тогда вы сами приняли решение подвергнуть свой автомобиль опасности. Но тут может какая-то быть и частичная вина, но я бы даже, наверное, на месте суда полностью сделал виноватым автомобилиста, ну, потому что, ну, если ты видишь, что там что-то происходит, ну, дорога, не знаю, там провалилась под землю, ну, что ты, зачем ты будешь ехать? Да, она в ненадлежащем качестве, ну, ты же это видишь и подвергаешь свой автомобиль вполне себе осознанному риску.
0: Ну вот справедливости ради, я бы сказала, я тут, значит, про правое колесо, которое крепко застряло. Нет, я бы сказала, что все-таки я некорректно выразилась. Правая сторона, то есть там достаточно, как минимум, длинная яма, если вот именно на правую сторону, на правый борт, как бы вот так вот накренилась серьезно машина, и оба колеса, то есть правая сторона, оба правых колеса у этого самого, там, ну, не знаю, паркетника, наверное, все-таки, они вот ушли под воду. И вообще, если я просто сейчас на большом мониторе развернула эту фотографию, вон там автобус едет, у него вода доходит до бампера. Газелька рядом едет, до порогов. Ну, вообще говоря, порог у газельки – это достаточно такая неплохая высота. Там, в принципе, глубоко. И странно, что не пытаются именно в конкретно это дождливое лето бороться с этой историей. С другой стороны, Малышева-Горького, этот перекресток у нас в каждый ливень топит. То есть, видимо, там все-таки ливневка заложена чуть меньше, чем выпадает у нас сверху в этом году. Не справляется ливневка, просто вода вся выходит вверх.
2: А вспомните
0: именно из-за объема, да.
2: Большакова-Белинского. Ну, там-то, казалось бы, вообще должно быть все идеально, и автобус...
0: Там не может быть все идеально, просто потому что этот перекресток, какие бы ливни у нас не были, не топило. Теперь там есть стройки, но гидрогеология такая штука, то есть где-то что-то перекрыли, где-то что-то вот... То, что принимало воду, то, что отводило эту воду, вот теперь мы имеем вот это вот самое место.
2: Администрация разводит ручками, ну что мы можем поделать?
0: Нет, самое интересное, что, наверное, изыскания были, только вопрос, кто и как их проводил... Если, опять же, никто не смог взять и напомнить о том, что будет дождик, перекресток.
1: И когда, и сколько времени прошло, и как давно это надо было сделать, все эти вопросы где-то за кадром.
2: Да, первого дождя.
0: А мы плаваем. Так, нам предлагают на шоферов проедьте. Из всех водителей он один поехал по обочине, остальные едут посередине дороги. Ну, слушайте, вот, Александр, вы сейчас пишете про водительский опыт на самом деле. Видишь лужу, оглядываешься очень быстро по сторонам, находишь опытного водителя, который помнит фарватер, потому что он его видел до лужи, пристраиваешься аккуратно за ним и тихонечко ползешь, чтобы тебя, не накрыло волной, но при этом вот ты стараешься рулем повторить движение того, кто едет впереди. Это хоть от чего-то гарантирует. Если утонете, то вдвоем.
1: На трассе это называется езда за спонсором.
0: На Большакова-Белинского, хорошо, я буду знать, как это называется. На самом деле, вот, Александр, вы пишете промышленный проезд. Да мы так по Шевской ездили, пока Шевскую не отремонтировали. Видишь, едешь, что едет, гремит, разбрызгивает, не местный. А видишь, что на полной скорости, как катер идет, местный по фарватеру идет, поехали за ним.
1: А как угадать, местные все хорошо или не местные ему просто везет пока что?
0: Ну нет, вот бывают те, кто везет, но это исключение. Вот когда не повезло, мы с вами разглядываем фотографии, и портал Е1 делает не один пост на эту тему.
2: Еще быстро добавлю, помимо того, очень что быстро страдают автомобилисты, еще и страдают пешеходы, потому что некоторые тротуары после дождей тоже, там тоже возникают огромные лужи, которые просто вообще невозможно обойти. И вот если у автомобиля хотя бы есть колеса, то у людей-то колес нет. И приходится идти, мокнуть, пачкаться.
0: Обходить. Ну, слушайте, я себе силиконовые чехлы для обуви, знаете, как эти самые такие бахилы силиконовые завела, потому что...
1: По колено?
0: Нет, еще не по колено, но я обдумываю. Нас уже выгоняют из студии, друзья мои, мы так друг по другу соскучились, давайте прощаться. Про самокаты было, про бензин было, про регистраторы не было, и заканчиваем.
1: Всем Дима, ставьте регистраторы.
0: До следующей недели, всем спасибо.
2: До свидания.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милен Крагезова.
3: Рынки страхования.
4: В Свердловской области растет рынок автострахования. В первом полугодии взносы по ОСАГО выросли на 5% до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. А количество заключенных договоров увеличилось на 87%, достигнув 1 200 000 единиц. При этом водители стали чаще выбирать более дешевые краткосрочные полисы ОСАГО, рассказала эксперт пресс-службы Уральского Главного управления Банка России Евгения Мухина.
5: Если еще год назад краткосрочные полисы ОСАГО в Свердловской области были экзотикой, то сегодня они становятся одним из драйверов отрасли. По статистике, 99% таких полисов покупают водители такси с гибким графиком, так как они могут застраховать автогражданскую ответственность на время работы. Также подобный формат выбирают те, кто работает сезонно, посменно или не привязан к конкретному автомобилю.
4: Краткосрочные полисы ОСАГО действуют от 1 дня до 3 месяцев.
3: Опрос.
4: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7-е место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4%, 54 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
6: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 000 рублей. На втором месте Санкт-Петербург с суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. Третью строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
4: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде и Ижевске.
3: Рынки. Банковский сектор.
4: Выдачи потребительских кредитов наличными в Свердловской области падают. В августе банки выдали в регионе 68,5 тысяч потребительских займов наличными. Это на 0,7% меньше июльских выдач, которые составляли 69 тысяч единиц, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй. По объему выданных потребительских кредитов регион занял 5-е место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего по стране количество выданных потребкредитов в августе составило 2 080 000 единиц, увеличившись по сравнению с июлем также на 0,7%. Однако по сравнению с августом 2024-го их число сократилось на 27%. Как отметили в НБКИ, выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на не очень высоком уровне, примерно 2 миллиона единиц. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует растущая доля отказов по заявкам на потребкредиты. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами, резюмировали в бюро. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
8: Добрый день. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армении в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Силовики задержали многодетного отца прямо в аэропорту. Екатеринбуржец задолжал более 3 миллионов рублей по алиментам. У него 3 детей от разных женщин, а вот содержать он их не планировал. Судебные приставы задержали его в Кольцово. Теперь мужчина проведет 10 суток под арестом. И если продолжит уклоняться от алиментов, его может ждать уже уголовная ответственность, сообщили в службе судебных приставов, на которую ссылается Е1. В Екатеринбурге ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заложили камень в основание храма-памятника в честь собора святых юристов, сообщили в пресс-службе вуза. Юридический университет отмечает 108-ю годовщину со дня своего основания. Храм в честь собора святых юристов возводится в России впервые, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на выезде омскому «Авангарду». Матч в Омске завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3-2. После этой игры «Авангард» и «Автомобилист» имеют по 6 очков. Омская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, Екатеринбургская – 4-е. «Автомобилист» 20 сентября на выезде встречается с минским «Динамо». Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97,30.
9: информация на правах рекламы.
10: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
11: Повтор программы.
12: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
13: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
14: Лиц старше 12 лет.
15: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Она посвящена истории Урала и авторским экскурсионным маршрутам. Сегодня пойдет речь о малых реках Екатеринбурга. Часто их называют призраками просто потому, что мы их не видим. Но они, тем не менее, есть. Они существуют. В студии руководитель Центра авторских экскурсий ЕКБ «Гуляем» Дмитрий Москвин. Дима, добрый день.
16: Добрый день.
15: Вообще, многие на вопрос, а сколько рек в Екатеринбурге, уверенно назовут, наверное, одну из сеть. Дим, на самом деле, сколько рек в Екатеринбурге?
16: Ну, сложно сказать, сколько рек в Екатеринбурге, потому что у некоторых даже названий не было. А вообще, надо понимать, что есть такое понятие, да, в современной, в том числе, урбанистике, там, у геологов, у гидрологов, понятие «малой реки», и она, собственно, вбирает в себя и как по размерам, по глубине, по объему вод, которые, собственно, вот эти вот все вот стекающие с окрестностей. Поэтому, в принципе, любой ручей, ну, то, что мы называем ручьем, он, в принципе, тоже может именоваться малой рекой. Да, если он там не пару десятков метров.
15: 10, 20, сколько?
16: Вот в той части города, которая, ну, условно мы называем исторической, да, то есть Екатеринбург до 1920-х годов, вот подобных малых рек было около 20. Вот. Некоторые из них, как, например, протекающая где-то вот тут в окрестностях вашей радиостанции, да, у нее даже названия не было. И ее, по всей видимости, как предполагают местные краеведы, спрятали под землю еще во времена, когда, ну, мы даже не подозревали, что так можно жить.
15: Это знаменитая 18-19 века. Это знаменитая река Поповка. Я только что придумала, я так назвала.
16: Пусть будет Поповка, да. Вот, хорошая, да. И вот, собственно, у нее нет названия. И она, по всей видимости, ну, буквально в пределах 1 километра была в длину. Но, тем не менее, и причем беспокоило местных жителей, и беспокоит, по крайней мере, до 2000-х годов, потому что некоторые подвалы вдоль проспекта Ленина, за Карла Липнихта, вот они вроде как подвергались иногда каким-то странным наполнениям водой. Вот, потому что, собственно, эта река, труба у нее в любом случае маленькая, и любое там увеличение грунтовых вод, да, приводит к тому, что ей куда-то надо вырваться.
15: Итак,
16: и она
15: для
16: рвет
15: понимания,
16: все, что можно.
15: Почему мы сейчас эти реки не видим?
16: Потому что они все, практически все реки, малые реки города, они находятся в трубах, ну, или их иногда называют в коллекторах, и, соответственно, разглядеть их невозможно вплоть до их падения в реку и сеть. Как правило, опять же, это же такая городская байка, мы же к нашей основной и единственной, по сути, реке относимся, ну, традиционно с большим пренебрежением, мы придумываем ей всякие названия, и вот из-за этого, например, у многих иллюзия, что если что-то в речку втекает, то это обязательно, значит, сбрасывают канализацию, да, или там какие-то отходы с предприятий. Это все тоже есть, но все, что мы видим в центре, это как раз впадение вот этих малых рек, либо ручьев из каких-то родников. Родники остались там тоже где-то на глубине, но вода поступает, и вот она там по трубе, иногда десятки метров от реки, все-таки вынуждены были вот так делать.
15: Я знаю, что у нас есть диггеры, которые водят по этим подземным рекам, показывают туристам коллекторы.
16: Но, к сожалению, после трагедии в прошлом году в Москве, да, я категорически считаю, что, ну, делать это можно только с сертифицированием сертифицированными, там, проверенными, и там МЧС предупредили и так далее, только такими способами. Вот, просто потому, что ситуация примерно такая же, как в Москве. Сейчас дожди, осадки, мы все это видим, они приобрели характер, ну, как бы таких сразу, да, стена дождя, сразу выпадает гигантское количество воды. Вот. А все эти коллекторы, когда их создавали, они не были рассчитаны на такую нагрузку, потому что уральский дождь – это затяжной, да, на много дней, там, ну, помнишь же, как да, еще несколько, там, пару да, десятилетий назад ходишь весь сентябрь, а он все моросит. А сейчас вот прошло, и моментальное наполнение, резкий подъем воды, поэтому, ну вот, собственно, оказаться в таком коллекторе, где вдруг внезапно пойдет повышенный объем воды, да, со всей грязью, напомню, с улиц города, да, вот, так себе удовольствие. Поэтому лучше в такие штуки, мне кажется, не лазить до поры до времени. Может быть, когда-нибудь, когда город станет туристическим, мы дорастем до вот момента, что собственно, какой-то из коллекторов станет таким музеем, да, ну, как мы знаем, в Париже, там, в Лондоне, в Стамбуле, в конце концов, да, в вот эти, как они называются, ну, типа колодцев, да, резервуары, наполненные питьевой водой, туда водят, да, но это все подготовлено.
0: Самое... безопасная и приятная экскурсия, разумеется, виртуальная. В студии «Радио Форум» прямо сейчас экскурсия по рекам-призракам с Дмитрием Москвиным. Чем мы сейчас...
16: Так, не отбиваю у меня клиентуру.
0: И займемся. Нет, ну, конечно, ближе к концу программы обязательно расскажем, как попасть уже на экскурсию к офлайн к Диме, разумеется. Я предлагаю начать с одной из самых известных рек – Малаховка.
16: Угу.
0: Малаховка – это в честь архитектора Малахова, наверное.
16: Малаховка, да, действительно названа в честь архитектора Малахова, который построил загородную дачу в месте, которое теперь за городом, ну, вообще никак не может считаться. Это пересечение улиц Энгельса и Луначарского прямо напротив современного зоопарка. Но когда он ее строит в 1820-х годах, 30-х, 200 лет назад, это за город. Это вот прямо дача за городом. Прекрасно. Вот. И у него, собственно, рядом находился один из самых мощных ключей, который давал питьевую воду, и этот ключ тоже получит название «Малаховский». Ну, собственно, почему? Потому что Малахов – это, по сути, главный архитектор во всех смыслах города в первой половине XIX века. Да, классицизм, вот все, что у нас классицистское есть, там, собственно, консерватория, та часть, которая на Ленина выходит, усадьба Расторгуева-Харитонова, да, и так далее. Это все связано с Малаховым, так или иначе, не обязательно, что он автор проекта. Но он это все утверждал, значит, как бы все планы проходили через него. И вот горожане ценят архитектора настолько, что дают название ключу, реке, улице. И все это существует до советского времени.
0: Но эта река, она начинается вроде как в автозгородке, да?
16: Да,
0: в дендропарке?
16: Она берет начало в современном дендропарке. И то там тоже надо все проверить. Ну, потому что то, ну, как бы это же очень условное название. Река берет начало. Это несколько родников и болотистая местность. Вот, по всей видимости, там, да, где сейчас часть дендрария и уральский филиал Академии наук, вот там какая-то была вот такая вот местность увлажненная. Родники там были, опять же, старожилы типа меня, я уже, видимо, в этой категории помню, что в дендрарии были прямо рядом с большим прудом, был такой камень, из которого водичка текла, вот, собственно, родничок, который высох, все, его больше нет, камень стоит, а родничка уже много лет не существует. Вот, собственно, вот где-то в этом месте речка и брала начало. Сейчас она фактически берет начало в круглом дендрариевом пруду, где остров с ивой. Вот, собственно, оттуда она и течет по трубам, да, через Втузгородок, так, по диагонали до улицы Малышева, через парк Энгельса.
0: И через зоопарк.
16: Через
0: была
16: зоопарк.
0: Байка о том, что якобы протекала, да, эта речка под вольерой с белыми медведями.
16: Нет, с крокодилом. С крокодилом.
0: Я про белых медведей.
16: Это любимая тоже была история, что, собственно, там же была усадьба Филиц, и, собственно, территория зоопарка, она возникла на этой усадьбе, где еще в начале 20 века животных начали показывать. Вот, и там был пруд на этой реке, и, ну, небольшая запруда. И он, собственно, просуществовал до, ну, достаточно уже позднесоветского времени, как часть вольера крокодила. крокодила Коля. И,
0: покойного.
16: Да, самого уважаемого нашего обитателя, горожанина. Вот. И вроде как он даже один раз туда сиганул и пытался по этой реке куда-то уплыть. Но умные сотрудники зоопарка задолго до этого установили решетку. И он, бедолага, никуда не уплыл.
0: Я слышала легенду про крокодила, которая связана с другой рекой, с монастыркой. Там, правда, есть на стене коллектора просто рисунок крокодил, видимо, в честь этой легенды. Монастырка – это то, что мимо Новотихвинского женского монастыря как-то проходит до сих пор.
16: Ну, она впадает, да, собственно, ниже Царского моста. За декабристов, между декабристов и Белинского. Там такой достаточно мощный коллектор. И вообще мало кто понимает, например, что когда Бажов выбирал место для своего домика на привычном нам месте, где сейчас дом-музей Бажова стоит, у него вообще-то вот прямо через дорогу была эта речка-монастырка и были пруды при архиерейском доме. То есть вообще он как бы выбрал место-то, где еще и пейзажик достаточно приятный. Вот, и на речку можно сходить и как бы там, не знаю, что, посидеть, помечтать, сказы посочинять.
0: Монастырка тоже в трубе?
16: Конечно, она тоже в трубе, и с ней были еще даже в советское время связаны неприятные истории. Она разливалась, затапливалась район современных Большакова 8 марта. И там тоже легко все видно. То есть вот эта вот аллея, например, идущая от старого дворца спорта, широченная, да, забетонированная. Потом этот гигантский кусок, где так и не возникла станция метро Бажовская. Вот, это все во многом как бы следствие существования этой реки. Потому что поверх нее вообще-то строить капитально, естественно, ну, так скажем, не поощряется. У нас уже есть примеры, когда так строят. Вот. Но случиться может все, что угодно. Поэтому лучше не играть.
0: О влиянии подземных рек на городской ландшафт, я думаю, что мы обязательно поговорим. Но сначала все-таки ты обещал провести виртуальную экскурсию. И я предлагаю сейчас поговорить об одной из самых известных речек города, про Мельковку. Угу. Где Мельковка? Она же за железнодорожным вокзалом.
16: Ну, собственно,
0: начинается.
16: Да, берет она начало где-то в районе Пионерского поселка. Значит, там разные болота тоже были. И ее пополняли тоже крохотные речки. Одна из них это речка Основенка, которая вот через весь Пионерский поселок, собственно, тоже в трубе сейчас протекает и дала название Основенскому парку. Вот. То есть, на самом деле, Мельковка не то, чтобы прям была какая-то, ну, длинная, огромная река, но, по всей видимости, достаточно, ну, для малой реки полноводная, для Уральской малой реки, вот, потому что на ней в итоге, ну, во-первых, работают по золотодобыче, да, в 19 веке, когда становится очевидно, что золото на Урале не только в самородках, но и в мелкой вот в этой песочной фракции. Все реки, и это одна, наверное, из первых была, собственно, их трагедий на территории города, они все подверглись вот этому перекапыванию берегов
0: и скале,
16: золота.
0: А на Мельковке впервые нашли золото. Это, по-моему, было в районе нынешней улицы Шевченко.
16: Ну, примерно, наверное, там. И в районе, где сейчас мельница, собственно, вот сохранилась, с выходом на, что там у нас получается, Свердлова... Челюскинцев, да, вот, напротив ЖД вокзала, вот, вот там тоже, там везде мыли золото, ну, собственно, это не важно, где его там нашли, оно просто везде, вдоль берега, и река нужна для того, чтобы промывать, поэтому там делаются прутки, ставятся небольшие запруды, но в конечном итоге, вот, собственно, на Мельковке возникнет золотопромывальная фабрика, будет сделан такой более крупный пруд, и дальше эта фабрика, по сути, это место живо до сих пор. В, по-моему, 1844 году у государства выкупает, ну, приватизация, собственно, британец. Сейчас вылетело из головы, Тейт, как-то так у него была фамилия. И он, соответственно, делает там механический, Мельковский механический завод, а потом еще спустя несколько десятилетий это покупает все Ятис и его наследники, и фабрика Ятиса будет, собственно, одной из таких крупнейших фабрик города в конце 19-го, начале 20 века. Ятисы будут местными крупными олигархами. Это машиностроение фактически. Работали они с паровыми двигателями, делали, значит, собственно, какую-то часть машин для пароходов на реках Сибири и Центральной России. И все это вот происходило на этой речке Мельковке. И пруд, он на картах отмечен фактически до 40-х годов 20 века. Вот этот пруд с плотиной, собственно, сейчас находится как бы, да, это территория того, что называется Екатерининский парк. Вот этот вот странный жилой комплекс, который там воткнули.
0: А еще ведь проходит, получается, эта речка сейчас под Урал-Трансмашем? А,
16: значит, ну, его же уже там нет, ну, да, да, это, собственно, жилой комплекс. Да, ее вот, собственно, когда завод туда эвакуировали, потому что, ну, цеха остались ятисовские и механической фабрики.
0: И вот на этом месте,
16: да,
0: когда
16: там был
0: Урал-Трансмаш,
16: да, собственно, он все это осушил. Ну, он все это осушил, естественно, потому что это полезная территория, которая нужна, а эта вода им уже была никуда не нужна.
0: А я слышала, что детали всякие сбрасывали и вообще загаживали реку, и поэтому еще ее осушили, потому что
16: это,
0: там совсем все
16: это
0: стало
16: без сомнения, потому что, еще раз, все вообще малые и крупные реки на Урале, это всегда техническое использование, поэтому неважно. Там одно время к ним могут относиться вот как к ресурсу, куда, откуда мы воду берем для, собственно, запуска заводов, а там уже с 20 века это ресурс все смоет. Ну, как бы, скинем туда, оно все, вода все проглотит. Поэтому, может быть, и так. Но я думаю, что, конечно, основной экономический был фактор, это то, что этот водоем на территории завода никому был не нужен.
0: Да,
16: занимал
0: золото
16: территорию.
0: Там уже не находили, тем
16: да,
0: более, что
16: да,
0: зачем.
16: Уже все вымыли. И, собственно, Трансмаш это, видимо, в трубу и окончательно спрятал. И на остальную часть горы, потому что он же пересекает эта речка улицу Свердлова, и чуть-чуть, как бы, так, по диагонали от улицы Шевченко уходят под территорию современного кинотеатра «Космос». Опять же, те, кто прожили в городе чуть больше 20 лет в сознательном состоянии, помнят, что около кинотеатра «Космос» в 90-е годы еще вытекала эта река, там осталась такая арка в набережной. Да, вот, когда пруд осушали в конце 2010-х, вот эта чистка была, можно было туда заглянуть, но там далеко не пройти, там такой был стенка, и дальше была видна труба, по которой эту реку перенаправили. Она идет теперь вдоль набережной и впадает под Бетловским двориком за улицей Малышева. И причина очень прозаическая. Зачем это понадобилось? Потому что в эту реку идет большой сброс ливневок, собственно, с улиц города Екатеринбурга. И вот все, что мы на улице, на асфальте оставляем, включая масло от машин, там, мусор, пыль, грязь, вот это все смывается в итоге в речку. А когда это все попадало в городской пруд, вот, вот почему я говорю, что старожилы это хорошо помнят, около кинотеатра «Космос» после, опять же, дождей и паводковых всяких вод весной, там вода чернела, да, прямо грязная была. Вот. А сейчас она грязная, это тоже легко увидеть. После любого дождя сходите к Бетловскому дворику и посмотрите, как из Мельковки вытекает черная жижа. Утки очень любят эту жижу, потому что там, видимо, очень много микроэлементов и всяких полезных веществ для них.
0: Хоть кому-то хорошо.
16: Питательных, да. Но в целом и в общем, это грустная абсолютная история.
0: Дмитрий Москвин на радиофорум рассказывает нам про реки-призраки, но и про реки, которые уже даже не призраки, которых уже не существует. Раньше в ту самую Мельковку впадал Засухин ключ. Что это было?
16: Не знаю, откуда название взялось. Вообще, по некоторым названиям не очевидно, что это за происхождение, да, что это за топонимика или гидроним.
0: А вот, кстати, про
16: случае.
0: Мельковку. Там же разные там,
16: да,
0: там, фамилии, например,
16: да,
0: страшило.
16: Что Милков, который, собственно, Мельковскую слободу якобы основал. Да, Мелкая, поэтому
0: там
16: Мельковка.
0: Там все просто.
16: Да.
0: Засухин ключ, может быть, вокруг не было совсем воды, и он только спасал. Ну, ладно.
16: Может быть, да.
0: Это вот где район Бажова, Кузнечный, бывший Кузнецкий.
16: Да, собственно, очень маленькая речушка, она брала начало со стороны, собственно, нынешней вода пересечения улиц Шарташевская и Бажова. Там был какой-то родник достаточно такой полноводный, мощный. Да, вот, и текла она как-то там вот по-хитрому обогнув Вознесенскую горку и позволяя создать, собственно, в 19 веке на территории усадьбы Расторгуева-Харитонова пруд, который мы всех прекрасно знаем, да, с ротондой на острове, с мостиком. Вот. И опять же, ну, там уже лет 10 это все больше уже даже не функционирует, но Опять же, все, кто там давно гуляли, помнят, что труба выведена в этот пруд. Из этой трубы, собственно, текла вот эта самая речушка, наполняя воды этого пруда. Он сейчас жутко обмельчавший, он, по сути, стал осадковым прудом. Вот. А был же период, когда там прям много было, высокий был уровень воды. Вот. А почему она исчезла? Собственно, жилой комплекс построили на пересечении Бажова-Шарташская. И в процессе, естественно, просто этот родник срыли до основания, он перестал функционировать, и все. И на этом все закончилось.
0: Но не закончились легенды. Есть великая екатеринбургская легенда о том, как Засухин ключ стал спиртовым.
16: Да.
0: Или винным. Расскажешь? Ну,
16: да, там винокуренный завод на Шарташской до сих пор стоит, один из корпусов. Вот, и это не легенда, это реальность,
0: правда, да?
16: И эта реальность встречается не только в Екатеринбурге, не будем себе льстить, она практически везде, в городах, где были винокуренные заводы, это период, собственно, уже гражданской войны, ну, собственно, революционная, да, революция, гражданская война, сейчас осекся, потому что...
0: Потому там, что, по-моему, в 17-м
16: году. Да-да-да, 17-й, да, да-да-да. Вот, и, собственно, это был момент, когда было велено, да, собственно, избавиться от вот этих всех складов винных, потому что грабили, да, грабили, нападали, солдаты спивались, в общем, это все, ну, никого нет, все абсолютно в стране хаос управленческий, и все это начинают, соответственно, сливать в водоемы, которые поблизости, да, вот, и здесь точно так же все это, значит, спустили.
0: То есть спирт слили в Засухин ключ.
16: Да.
0: Идут солдаты.
16: Все, вот это все, и не только, и не только солдаты, и все горожане, потому что там истории про то, что это же зима еще была, это все подмерзло, вот, что выдалбливали прямо, значит, снег, лед, значит, чтобы потом растапливать, и вот это спиртосодержащую продукцию потреблять.
0: Говорят,
16: да,
0: что
16: это
0: бросили
16: такая веселенькая
0: Юровского, которая ходила по домам, выливала вот эти вот наполненные спиртом катки, просто выливала под слезы.
16: Ну, наверное, кому-то. Ну, мы знаем, как эти показушные компании устраиваются всюду. Это как бы не новость. Вот, поэтому, может быть, да, какое-то количество людей попали вот под эту показательную акцию, что как бы так нельзя. Вот, но еще раз говорю, это прямо вот я встречал уже в нескольких городах России ровно такая же история, да, это вот просто какая-то была общая практика, может
0: когда
16: быть, такая...
0: выливали спирт в реки,
16: да, вот именно, вот, нет, именно вот по этому распоряжению, это распоряжение вышло от, ну, собственно, руководства страны тогдашнего, да, вот, и вот, соответственно, те города, которые подчинились, они вот так поступили.
0: А на этой горячей ноте мы делаем паузу. Дмитрий Москвин в эфире Радио Форум рассказывает про реки-призраки, и далеко не уходить.
10: Культпоход.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
10: Выставки.
9: В Доме художника проходит сейчас выставка «И полет воображения», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России, который отмечается в этом году. В экспозиции работы театральных художников, ставивших в театрах Екатеринбурга, Ирбита и Челябинска. Перед зрителем проходят все этапы создания спектакля, от замысла до воплощения на сцене. Эскизы декораций и костюмов, куклы, макеты сценического пространства, сценографического решения спектаклей, пишет портал «Культура Урала». Большая редкость увидеть театральные макеты, причем к спектаклям, идущим в репертуаре театров сейчас. Поэтому есть возможность сравнить идею художника с ее воплощением на сцене. Это, к примеру, спектакли «Камень» и «Все мои сыновья» Свердловского театра драмы, над которыми работал художник Владимир Кравцев, «Старший сын» и «Апрельский романс» Виктора Моура к спектаклям Ирбитского драмтеатра, «Ромео и Джульетта» Юлии Силаври Екатеринбургского театра кукол. Над этим спектаклем, кстати, Юлия работала с белорусским режиссером Олегом Жукждой по переписке. Они даже не виделись вживую. Режиссер рассказывал, как бродил по катакомбам и представлял, что почувствовала Джульетта, когда очнулась в склепе. Так, по переписке родилось решение спектакля. Он достаточно мрачный, макабрический. Премьера его состоялась еще в 2014 году. Потом некоторое время спектакля не было в репертуаре, и недавно его вновь вернули в афишу.
17: Кроме того...
9: Также на выставке можно увидеть театральные плакаты главного художника екатеринбургского ТЮЗа Анатолия Шубина и портреты известных театральных деятелей Кирилла Стрежнева, Николая Калиды, Бориса Надельмана, сделанные художницей Ниной Рогозиной. Выставка работает до 1 октября в Доме художника на Куйбышева, 97. Вход на нее свободный.
17: Концерты.
9: В Свердловской филармонии в это воскресенье, 20 сентября, прозвучит в концертном исполнении опера Римского-Корсакова «Царская невеста». На сцену выйдут солисты Московского театра «Новая опера», Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса и симфонический хор Свердловской филармонии. Дело в том, что работа над «Царской невестой» в новой опере стала для Дмитрия Лиса первой встречей с этой партитурой, сообщается на сайте Свердловской филармонии. Премьера спектакля в Москве состоялась в январе этого года, ну а в Свердловской филармонии опера прозвучит в концертном варианте, который позволяет слушателю сосредоточиться на чистой музыке. Начало в это воскресенье в 18 часов, билеты от 1600 рублей.
17: Театр.
9: И в завершении выпуска напомню, что на этой неделе состоится премьера балета «Корсар» в театре «Урал-Опера-Балет». Музыку по заказу театра написал композитор Дмитрий Мазуров, поставил спектакль режиссер Максим Соколов, дирижер-постановщик Павел Клиничев, хореограф-постановщик Константин Хлебников. Премьерные спектакли идут 18, 19 и 20 сентября, а затем 26 и 27 сентября. Следующие показы состоятся уже в последних числах ноября. Билеты на сентябрьские спектакли в продаже от 750 рублей до 9000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
18: Выборы 2026.
19: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
20: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию и справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все. Больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
19: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
12: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
14: Лиц старше 12 лет.
0: На радиофорум продолжается программа «Вездеход». Меня зовут Маргарита Балакирская. Рядом со мной Дмитрий Москвин, руководитель центра авторских экскурсий «ЕКБ Гуляем», и рассказывает Дима про реки-призраки, малые реки Екатеринбурга. И мы подбираемся к реке под названием Акулинка, которая проходит, в частности, если я правильно понимаю, под нашим любимым дендропарком на 8 марта.
16: Ну, рядышком с ним, да, прямо по окраине. Тут надо тоже маленькое пояснение. Вот это название «Акулинка», пишется оно сейчас через «А», первоначально через «О». И,
0: то
16: собственно,
0: есть окольная вот...
16: Да, что она, собственно, она протекает на околице, то есть по окраине населенного пункта. И подобных акулинок только в Екатеринбурге было несколько, да, в разные периоды времени. А в целом тоже в разных, собственно, населенных пунктах страны эти акулинки, ну, как бы общее место. Поэтому в ней нет, в названии нет ничего уникального, но вот когда она стала акулинкой, все стали думать, что это имени Акулина, там какой-то женский, да. Да, можно мифологию было бы подвести, если бы мы эту реку хоть чуть-чуть, но, опять же, видели.
0: То есть прекрасная, да, царевна не топилась.
16: Не, там, никто не топился, что? Вообще. Да. Ни царевна, ни дочь рабочего, пытавшаяся выйти замуж, не знаю, за кого-нибудь, да. Да, вот немца, приехавшего,
0: конечно,
16: на завод.
0: Немца, да.
16: Конечно, нет. Вот, поэтому, собственно, вот эта Акулинка, она обозначала, по всей видимости, южную границу города уже где-то примерно в 1730-х годах, когда город, он же моментально вышагнул за пределы крепостной стены, и, соответственно, вот по берегу Исети, это нынешняя улица Радищева, и то место, где улица прямо упирается в реку, там как раз такое возвышение, и из-под него вытекает эта замечательная речка. Если на нее посмотреть, то видно, что она, ну, тоже с очень хорошей, вообще-то, количеством воды. Объем воды достаточно приличный. Я все время как бы вот думаю, что если бы они остались когда-нибудь там на поверхности, да, не убирали, они бы, конечно, смотрелись, ну, совсем неинтересно в современном городском ландшафте, потому что это очень маленький, ну, по сути, была бы такая, скорее всего, канава, да, особенно если город вот так бы плотно к ней прижимался. Но, тем не менее, воды в ней много, и эта речка, она беспокоила горожан два столетия, потому что она еще имела тенденцию, значит, тоже после всевозможных осадков разливаться,
0: да, выходить из берегов. В последний раз из громких историй, это вообще был, по-моему, 2010 год, когда она подмыла грунт под Малышева 8 марта в этом месте. Если, конечно, это действительно была Акулинка,
16: а не вдруг. Ну, надо смотреть, я не знаю, проблема ведь еще в том, что у нас нет карт, как проходят эти трубы. Да, и с этим иногда связаны некоторые курьезы. Вот,
0: а в смысле легко
16: поговорим.
0: Свалить на несчастную речку?
16: Или просто не знать, что она там проходит. То есть ее могли так спрямить, что да, она где угодно могла в итоге пролегать. Но вообще, по идее, она должна течь вдоль улицы Радищева. И вероятнее всего начиналась в районе Малышева 21, где-то вот в той части. Сака Иванцетти, Шейхмана, вот, собственно, так вот как-то вот дугой, а потом вдоль Радищева. В общем, ну это не важно. Важно то, что просто она существует, и вот до 1929 года она протекала по поверхности. Потом ее, собственно, советская власть, по сути, первая для советской власти речка, которую загнали целиком в трубу, чтобы больше, значит, не выпендривалась.
0: Слушай, первая
16: и не
0: в
16: мешала.
0: Нашем городе все-таки или вообще во всей стране?
16: Не-не, в городе, конечно.
0: В городе, да. А я представила такой исключительно венецианский пейзаж, если сейчас ее выпустить на свободу мимо Гринвича. Да. Такие гондольеры.
16: Опять же, с этой речкой в последние годы, и в том числе это и моя история, потому что я несколько раз об этом и писал, и, ну, как бы обращался в соответствующие органы, в ней периодически она вытекает в сеть цветная, да, и эти оттенки очень разные, розовый, зеленый, какой-то голубоватый и так далее. То есть в эту реку что-то сливается. А понять, что это, ну, мы не можем вот так вот просто. А есть только некоторые подозрения. Вот, и, к сожалению, значит, когда куда-то обращаешься, проблема всегда в одном. А принесите, значит, вот эту воду на анализ, и мы, соответственно, скажем, из чего она состоит. А проблема в том, что, ну, мы же не ходим с бутылочками для анализов речной воды. Вот, это же еще нужно в эту речку зайти вообще-то как-то с берега, чтобы набрать. Там нет никаких подходных путей. То есть это по щиколотку, как минимум, надо самому туда забраться.
0: А в каком месте ее? Где она видна? Где она
16: вот прямо вот где Радищева, прямо напротив башни РМК. Вот прямо вот она упирается. Вот Радищева уходит в реку напротив башни, и вот там вытекает. Очень хорошо видна. То есть там прям такая арка, и вот этот поток воды, журчание. Там очень многие любят стоять, потому что журчание воды приятно уху. Вот. И рядом еще какие-то подмостки сделали в рамках благоустройства. Но, тем не менее, вот чтобы ее про... Как бы, когда ты видишь ее цветной, надо быстро сообразить, где бутылка, значит, залезть, набрать воды и бежать в соседнюю... еще бы знать, где лаборатория, да, и, значит, ждать анализа. И вот тогда мы узнаем, возможно, что это за отравляющие вещества, потому что, ну, цветные, это значит, что они явно очень хорошая такая химия. А вот. Но вот прямо в сети ничего не сделаешь с этим пока что. Есть подозрение, кто это. Там не так много точек вверх по
0: Но,
16: улице.
0: Но, как говорится, не пойман, не вор. Это надо доказать. Да. Еще одна речка, известная Ольховка, это микрорайон Заречный.
16: Угу. Сортировка Заречная, да, старая сортировка, даже не старая, новая получается.
0: А ведь,
16: новая
0: причем
16: сортировка.
0: Я читала, что раньше Ольховкой называли вообще другие притоки и сети. Но, видимо, это
16: так же, как с Акулинкой. Три названия, которые Черемшанка, Ольховка и Акулинка. Они очень такие распространенные
0: повторялись.
16: Но
0: мы говорим про ту Ольховку, которая берет свое начало в Семи ключах. Угу. И вообще раньше, по-моему, называлась в 19 веке Березовка.
16: И такое было название, да. Но, тем не менее, тоже речка, которая практически нами незамечаема. И, к сожалению, тоже последние все работы с нею, в общем-то, привели к очень странному восприятию. Дело в том, что у этой речки, в отличие от тех, о которых мы говорили, сохранился пруд. Да, потому что на Ольховке стоит, собственно, плотина. Это какая улица-то, господи? Готвальда, да, Гражданская, вот, собственно, в той части, ну, рядом находится Ургупс. Плотину недавно отремонтировали, она все-таки объект культурного наследия, вот, она заиграла красками, буквально пару недель назад нам объявили, что рядом будет благоустройство берегов, что вызывает, ну, пока что некоторые серьезные опасения, вот, они там все-таки зеленые, там прекрасно все... природы освоена, и при этом человек может совершенно спокойно этим пользоваться. Вот, посмотрим, чем обернется благоустройство, но вот благоустройство самого пруда пока обернулось тем, что берега полностью вокруг заасфальтированы, забетонированы, а речка, соответственно, прудик сам, он такой как бы какой-то резервуар теперь смотрится. Там еще спуск воды, это такой советский тоже был странный вариант. Вот, он, ну, выглядит очень технично, да, так скажем. Он визуально, ну, как бы неинтересен. Вот, а вот плотина через дорогу, она уже будет красиво смотреться. То есть, ну, как будто бы такие места надо как-то иначе благоустраивать. Все-таки, ну, вода, доступ к воде, озеленение, возможность создать какую-то парковую зону. И вдоль рек обычно, собственно, парки сейчас и создают. Вдоль малых рек. Вот. И здесь у нас маленький, крохотный вот такой вот шанс с этим пространством поработать более, да, серьезно. Потому что, по сути, вот у нас из малых рек вот этот крохотный фрагмент и река Патрушиха. Все, больше малых рек на поверхности города не осталось.
0: Вот, кстати, с чего мы начали, если многим людям задать вопрос, какая река в Екатеринбурге называют Исеть, но многие еще, наверное, все-таки вторую назовут, это река Патрушиха.

0: История, может, уже докопались, я просто последние пару лет не
1: особо. Экономика и бизнес.
2: Открыт для взаимодействия друг с другом. И такие массовые мероприятия с участием большого количества международных, так скажем, гостей, оно очень распространено. То есть это чемпионаты мира по футболу. И у нас он проходил, мы были, принимали гостей в момент чемпионата мира по футболу. Это различные какие-то культурные мероприятия, какие-то научные обмены и так далее. Поэтому в этом отношении это ситуация, которая не исключительная, а это ситуация, к которой нужно быть готовыми.
3: И она управляема.
2: И она управляема. Mm-hmm. То есть вопрос есть только в том, что нужно ей управлять. Вот если говорить о фестивале молодежи, который проходит в Екатеринбурге в эти дни, то к нему подготовка очень серьезная велась, предварительная, начиная с мая этого года, которая вовлекала в себя как Министерство здравоохранения, так и органы Роспотребнадзора, под курацией Федерального Роспотребнадзора. То есть проводился целый комплекс.
3: Никто ничего на самотек не пускал. Нет, вот это важно понимать.
2: Нет, конечно. Это целый комплекс мероприятий подготовительных, начиная от оценки готовности инфраструктуры, причем не только инфраструктуры медицинской, например, принять возможных людей, которые заболеют или привезут с собой какие-то заболевания в этот период. Но это инфраструктуры аэропорта, это инфраструктуры водоканала, это инфраструктуры общепита и так далее, гостиничного фонда. Это очень колоссальная работа, в которой задействованы специалисты и Роспотребнадзора, и Министерство здравоохранения вот в течение всего лета. В момент самого проведения фестиваля прям в процессе реализуется целый комплекс, опять же, эпидемиологических мер. Они очень близки во многом к периоду ковида. И во многом ковид нам дал, так скажем, опыт, как проводить такие соревнования, мероприятия с большей безопасностью для участников. То есть это входной контроль не только температурный на въезде в страну, но это и лабораторный контроль на широкий перечень инфекций. И гости фестиваля, прибывающие, даже волонтеры, которые из разных регионов
3: сдавали
2: России,
3: какие-то анализы?
2: Сдавались анализы, то есть анализы с использованием методики ПЦР на очень широкий перечень различных возбудителей респираторных и не только заболеваний. Это контроль сточных вод в самолетах и так далее на предмет возможности тоже завоза там, кишечных инфекций в том числе. То есть это большой перечень мер, включая там, средства индивидуальной защиты, обработки помещений, обработки эскалаторов и так далее. То есть, уверяю, здесь достаточно серьезный подход был применен, и он отрабатывается с каждым разом, вот с каждым проведением таких мероприятий все лучше и лучше, потому что у нас были подобные фестивали, даже вот молодежи в Сочи проводились, в Сириусе.
3: Да, кстати, у нас несколько лет назад это было.
2: Да, у нас были в Казани такие мероприятия, то есть опыт накапливается, и он такой, межведомственный и позволяет, с большей безопасностью проводить эти мероприятия.
3: А то, что к нам именно молодежь пожаловала, это какой-то отпечаток особый накладывает на мероприятие и на контроль? Медицинский.
2: Некоторые накладывают, потому что все-таки это очень активно общающаяся часть населения, которые очень любят группками собираться,
3: любят
2: общаться.
3: Разнообразную.
2: Да, конечно. Танцы, песни и так далее. Поэтому это накладывает свои риски определенные. Ну и в целом, во время предварительной работы проводилась эпидемиологическая оценка рисков, исходя из того, из каких стран к нам прилетают. То есть, где максимально, так скажем, неблагоприятная ситуация по разным инфекциям. По менингококковой инфекции в странах Средней Азии, Узбекистан, там, Таджикистан и так далее. Та же Эбола. Там, это ранние вспышки. И серьезно шло наблюдение за распространением гриппа в южном полушарии, потому что у нас лето спад гриппа, а в это время... А у них наоборот, да, у них разгар эпидсезона. И как раз на взлете вот они приезжают к нам, у нас только должен начаться, а к нам должны приехать люди, которые уже там вот в фазе эпидпроцесса находятся.
3: Они могут что-то здесь разогнать, ускорить, катализировать.
2: Да, поэтому эти все факторы учитывались, и предупреждающие меры в полной мере были применены.
3: Ух, любопытно это все. Я напомню, в программе «Ординаторская» на радиофорум Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики. Про ковид грех с вами, Александр, не поговорить. Я, конечно, понимаю, что пандемия осталась где-то позади, но, тем не менее, и наши воспоминания, они все еще свежи о том, что происходило, сколько там уже получается, 6 лет назад, да?
2: Да.
3: И даже чуть больше. Так вот, что с ковидом? Вот недавно видел новость о том, что в Таиланде разбушевался ковид. Казалось бы, это как будто бы на машину времени мы сели, какие-то новости из прошлого прочитали.
2: О Таиланде, наверное, новость появилась, потому что вот страны

0: тропического пояса, к которым Таиланд относится, в том числе и Вьетнам, они, несмотря на то, что находятся в северном полушарии, но в силу вот особенностей географических и погодных, у них два раза за сезон, как минимум, наблюдается всплеск респираторных заболеваний вирусных. Один из них вот приходится на август, там, начало осени. То есть у нас это всегда сдвинуто на более позднее, это осенне-зимний период и даже весенний ранний. А вот в этих странах это может быть два таких, двухволновая природа вот таких роста вирусных заболеваний. Поэтому у них раньше начинается в целом в северном полушарии распространение респираторных вирусных инфекций, таких как грипп и ковид на сегодняшний день. По ковиду можно сказать следующее, то есть продолжается постоянный мониторинг за изменениями этого вируса. Вот, он продолжает меняться, он ищет для себя, пытается найти
1: выжить.
0: Он не просто выжить, то есть у цель любого организма увеличить свое количество, свою популяцию, так скажем, нанести больше ущерб в данном случае для нас, потому что мы несовместимы друг с другом в одном пространстве жизненном. И он пытается найти те возможности как-то перестроиться, чтобы вот эти задачи свои решить. Поэтому весь год наблюдения ученых, так скажем, были сконцентрированы вокруг нового штамма. У него было название условное цикада. Он активно распространялся, начиная с южного полушария в целом по планете. К нам он пришел в Россию ближе к весне, к началу весны, в апрель месяц выявлялся. И характеристика его была очень любопытная. То есть этот вариант коронавируса приобрел способность очень легко уклоняться от действия иммунитета, особенно тех людей, которые не переболели омикроном, а это преимущественно дети. То есть те, кто родились позже первых лет пандемии, они не были охвачены омикроном, когда это массовое распространение произошло и неоднократное инфицирование. То есть у них не выработаны антитела. И вот как раз вот для таких контингентов цикада этот вариант коронавируса мог очень легко, распространяться. И мы видели преимущественное поражение раннего детского возраста, детского населения. Но, к счастью большому, он приобрел это свойство за счет потери другого свойства. А именно способности соединяться с рецепторами на клетках и проникать в клетки, то есть причинять тяжелые последствия, тяжелые заболевания. То есть это достаточно легко протекающая инфекция была, охватывающая преимущественно ранний детский возраст. Сейчас происходит вытеснение этого штамма, на смену к нему приходит другой. Он тоже будет требовать внимательного наблюдения за собой, потому что мы же ведь, ученые тревожатся всегда о чем? Что хорошо, вот он приобрел это свойство, а не приобретет ли он в процессе очередного тура распространения еще дополнительных свойств, которые его сделают хуже. Ну и вот сейчас очередной вариант коронавируса, у которого противоположные тому, что циркулировала цикада, свойства. То есть он не очень хорошо уклоняется от антител, и это хорошо для нас. То есть мы его хорошо можем блокировать своими антителами. Но при этом он кратно лучше, в отличие от цикады, соединяется с рецепторами и проникает внутрь клеток.
1: То есть если уж заболел, то вполне вероятно, что
0: это может быть более тяжелые варианты. Опять же, у определенных людей, у которых меньше собственной защиты, это люди старшей возрастной группы, как правило, в первую очередь. И будут опять наблюдать, какие изменения с ним происходят. То есть в целом это отражает такую картину, при которой мы постоянно в динамическом таком соприкосновении с коронавирусом находимся, как, впрочем, и с всем миром микроорганизмов, которые требуют нашего постоянного внимания к этой теме.
1: Александр, а что с лонг-ковидом, с пост-ковидом? По-разному можно это называть. То есть, если мы говорим о последствиях инфицирования, о том, что когда-то мы переболели, и коронавирус каким-то образом повлиял на наш организм, и это проявляется спустя время, спустя месяцы, спустя годы. Сейчас уже наверняка накопилось много информации об этом, и это стало понятнее, чем это было в моменте, когда это были скорее гипотезы.
0: Мы с вами очень много затрагивали эту тему в тех циклах передачи, которые мы достаточно регулярно вели по этой теме. И на самом деле я освещал различные действительно гипотезы и первые тогда научные предположения, по сути, они все нашли свое подтверждение вот за истекший период. В этом году группой, ну, это один из лидеров исследования этого направления, это всемирно известный иммунолог Акико Ивасаки, она опубликовала, так скажем, резюмирующую публикацию с данными о том, что мы знаем.
1: Резюмирую? Вот прям тема закрыта?
0: Она не закрыта, но она уже дает, она дает уже четкие, научно доказанные факты того, с чем связан лонг-ковид. И позволяют, ну, во-первых, ответить на вопросы, связанные с лонг-ковидом, не в контексте, ну, это просто у вас усталость какая-то, ну, это вы просто тут что-то выдумываете, ну, это вы на работе переработали, и поэтому у вас сонливость и жалобы там на утомляемость бывшую. Нет. Четкие механизмы развития лонг-ковида. Ну, я их перечислю, основные, то есть это значительные, так скажем, влияние на иммунную систему с той точки зрения, что вирус длительно находится в организме человека, образует очаги длительного персистенции в организме и приводит к усилению выработки аутоантител, которые способны поражать в первую очередь центральную нервную систему, головной мозг, периферическую нервную систему, и это сказывается на определенной симптоматике у людей. Второе – это поражение эндотелия сосудов, и это риски различных сердечно-сосудистых осложнений, которые связаны с постковидным состоянием. Аутоиммунное поражение, оно сопровождается в том числе и ростом таких заболеваний, вот сейчас в постковидный период, это как сахарный диабет, это гипотиреоз, то есть это тоже отголосок аутоиммунных повреждений собственных органов. Третью, наверное, можно такую патогенетический механизм выделить, это реактивация дремлющих вирусов. То есть у нас есть большой пул вирусов, это герпетическая группа, в первую очередь Эпштейн-Бар, вирус герпеса там, первого типа, второго типа, цитомегаловирус. И вот сейчас понятно, что коронавирус побуждает их становиться в более, переходить в более активную фазу и причинять тем самым нам вред. Вот это целый набор таких факторов, которые не делает картину лонг-ковида одинаковой у разных людей. Она имеет очень разные окраски клинические.
1: Очень индивидуально.
0: Очень индивидуально, и поэтому и нет одного единого подхода к терапии. Но в целом сейчас в мире наметился все-таки шаги, так скажем, к более уже рациональному и конкретному воздействию на механизмы патогенеза, на их выявление, а значит и на медикаментозное воздействие на конкретный механизм патогенеза. Ну, в целом эта тема говорит о том, что она значима для нас, и есть отдельные исследования, ну, например, недавно вышло очень крупное норвежское исследование, а норвежские исследования ценны тем, что у них очень тщательно построена база данных, которые они получают от большого количества населения, это биобанки, и это очень хорошо оцифрована история ведения, mm-hmm. там, истории болезни, наблюдений многолетних за населением Норвегии, они показывают, что просто, ну, кратно возросло число обращений по поводу нарушений, связанных вот как раз-таки со стороны нервной системы, с ухудшениями памяти, с ухудшениями с точки зрения быстрой утомляемости и так далее. То есть есть этот рост, он наблюдается вот таких состояний. То есть мы в целом, ну, живем вот в постковидное время, решая различные проблемы своего здоровья, и это одна из таких проблем.
1: А если ты понял, что все стало хуже, там, не знаю, с памятью, с утомляемостью, еще с чем-то, то, ну, вот живи теперь с этим, или с этим можно как-то бороться?
0: Можно бороться, и для этого нужна, конечно, помощь медиков.
1: Поэтому, опять же, индивидуально, да, пошел, да. Ну, окей, давайте какие-то прикладные советы тогда, что делать-то?
0: Ну, а прикладной совет, это все-таки
1: ведь
0: нужно...
1: анализы сдать для
0: это
1: начала.
0: Для начала надо проконтактировать с врачом, то есть в зависимости от того, какие симптомы доминируют, преобладают,
1: ну,
0: у человека.
1: Ну, я с трудом себе представляю, пришел я к терапевту, говорю, доктор, что-то я устаю в последнее время. Она скажет, ну, 99% населения жалуются ровно на это же, спасибо большое, до свидания.
0: Ну, это тоже отдельный элемент образовательный, потому что обучаться должны не только его. Мы освещаем эту проблему для, просто для людей, но и медиков тоже надо этому учить, потому что вот в среде медиков есть непринятие этих данных. Ну, действительно.
1: Это как, знаешь, Александр, мне напоминает историю про выгорание. Вот они говорят, я выгораю, и собственно, что вот это прямо тенденция современности, и это особенно касается молодых, но есть масса людей, которые говорят, все вы это придумали, вот раньше никто не выгорал, ну, да, прекрасно жили. Это все вот какие-то фантазии. Вот тут вполне возможно то же самое, что-то подобное.
0: Тем не менее, все-таки проблема, она имеет за собой основу. И она требует и грамотности медицинской, грамотного медицинского подхода, и, ну, так скажем, серьезного отношения к своему здоровью. Ну, мне кажется, что в целом эта ситуация, она в таком в развитии, в динамичном, потому что у нас ведь в целом сейчас очень много акцентов на здоровом образе жизни. И в рамках той программы, которая объявлена в качестве программы развития здравоохранения до 2030 года, очень много акцентов делается на здоровом образе жизни, на программе здорового долголетия и так далее. И они все сопряжены с теми хроническими проблемами, с которыми мы все сталкиваемся.
1: Ну да, их надо выявить и уже точно бороться.
0: Да, и системно их профилактировать и системно с ними бороться.
1: Какие-то проявления постковида, лонг-ковида, вообще через какое время после того, как человек, они действительно возникают, обращают на себя внимание?
0: Они уже
1: есть какие-то понятные там сроки?
0: Временные рамки, они очень, так скажем, размытые, но в целом человек, перенесший ковид...
1: Переболел в 22-м году, в 2029-м что-то стрельнуло. Может такое быть?
0: Таких отдаленных...
1: Или это уже вот, это не лонг-ковид, это что-то другое?
0: Вот таких отдаленных связей нет, выстроенных, ну, особенно, например, в части онкологических заболеваний, или вот мы только видим общий рост заболеваемости, ранней заболеваемости более молодого возраста, которых поражает там онкологическая заболеваемость, или вот рост аутоиммунных заболеваний, рост сахарного диабета. Да, там есть фактор, связанный там с питанием, несомненно, там с сахарами, с присутствием их в большинстве продаваемых продуктов питания. Это один фактор, но он присутствовал и до ковида.
1: Да.
0: Но мы наблюдаем резкий рост в постковидном периоде.
1: И знаю, уже что-то еще добавилось.
0: Да, зная вот эти механизмы уже сейчас, в том числе аутоиммунные и так далее, понятно, что здесь есть прямая связь. Но как она себя проявит, на какой дистанции, это очень сложно сказать, потому что очевидно, что
1: это
0: влияет
1: месяцы,
0: целый комплекс.
1: Это годы.
0: Влияет комплекс
1: или,
0: факторов.
1: Опять же, это индивидуально абсолютно.
0: Это все-таки речь идет от нескольких месяцев до нескольких лет, вот в таком интервале. И, конечно, это будет увязано еще и с целым комплексом дополнительных факторов. Мы же все по-разному выстраиваем свою жизнь. Кто-то курит, кто-то злоупотребляет алкоголем, кто-то не очень правильно питается. Это все дополнительные факторы.
1: Кто-то ездит в опасные места нашей планеты,
0: да,
1: например, возвращаясь. Ну, хорошо, я напомню, что в программе «Ординаторская» Александр Соловьев, врач-эксперт лабораторной диагностики. Ну, тему ковида пока, во всяком случае, мы с вами поставим на паузу. И снова Онищенко. Его у нас сегодня будет некоторое количество в передаче. Опасный штамм гриппа, который способен вызвать пандемический подъем. Пандемический, не просто подъем. Заболеваемости может появиться в мире примерно через 2 года, рассказал академик Онищенко. Где-то года через 2 по всем канонам должен появиться более агрессивный штамм гриппа, заявил он. Пандемический подъем заболеваемости фиксирует примерно раз в 10 лет. В то же время эпидемические подъемы, напомнил он, происходят ежегодно. Ну, про грипп, наверное, логично действительно поговорить немного.
0: Я думаю, знаете, здесь, наверное, немножечко, ну, так скажем, перефразировали. Или
1: кто-то что-то неправильно передал, возможно?
0: Чуть-чуть неправильно передали смысл того, о чем он хочет сказать. Конечно же, он в курсе, он один из, ну, профессионалов высокого уровня, и, конечно, он следит за ситуацией эпидемиологической в мире и прекрасно ее как бы понимает и осознает. Он однозначно имеет в виду ту ситуацию, которая в мире напряженно отслеживается в связи с распространением варианта птичьего гриппа H5N1. Мы об этой ситуации тоже с вами неоднократно в наших передачах говорили, то есть весь мир наблюдает, научные эпидемиологи, за тем, как вот идет шествие по планете птичьего гриппа H5N1 с поражением широких популяций птиц, с переходом на млекопитающие, которые там острова, где птицы селятся, то есть это морские котики и так далее. Другие виды млекопитающих сейчас поражаются. И растущее число зарегистрированных случаев поражения человека этим гриппом H5N1. То есть ежегодно количество этих случаев увеличивается, но на сегодняшний день оно не критично, и самый главный момент, что вирус не перешел последний рубеж, так скажем, барьер, после чего он приобретает пандемический потенциал. А этот барьер — передача от человека к человеку. То есть нет на сегодняшний день зарегистрированных случаев передачи вируса от человека к человеку. H5N1.
1: И ну, поэтому... То есть пока с птичьим гриппом все относительно спокойно, переживать не за что, пандемии не будет. Я правильно
0: понимаю? Ее не будет сейчас, потому что этот вирус не приобрел такой...
1: Я говорю, пока спокойно.
0: Да, да. Но что будет в следующем году, или через год, или через 2 года, Может быть, любой.
1: Рано или поздно, действительно.
0: Это произойдет. Да, это всегда происходит по одному сценарию. То есть геном гриппа, он очень интересен. Он такой сегментированный, грубо говоря, как кубики Лего. И вот представьте, что вот в один организм может попасть несколько вирусов гриппа. Разных. И находясь в одном организме, они между собой и могут поменяться. Да, они могут поменяться кусочками своего генома. То есть вот такая реассортизация произошла. Я тебе свой кусочек дал, а ты мне свой. И появился чуть-чуть с новыми свойствами вирус гриппа такой. Причем резкий скачок изменения, дрейф такой произошел геномный. И это дает ему новые свойства. Таким образом, всегда таким образом появляются новые с пандемическим потенциалом вируса гриппа. То есть вот он еще не умел передаваться от человека к человеку, но раз и научился. Получил нужный для этого генетический кусочек кода, и после этого стал легко передаваться от человека к человеку, приобретя перед этим патологические свойства, которые обуславливают уклонение от иммунитета от предшествующего, который мы все вырабатываем ежегодно, встречаясь с вирусом гриппа, вакцинируясь. У нас же каждый год меняется вакцина. И, собственно говоря, вот все в ожидании этого...
1: Кстати, совсем скоро ведь уже пора будет вакцинироваться снова, правильно?
0: Да, Впереди новый сезон. В этом году состав вакцины обновляется в значительной степени, потому что вирус приобрел несколько изменений. Вот, по оценкам эпидемиологов, вирус, который циркулировал в южном полушарии и приходит сейчас к нам в северное полушарие, защита выработана предыдущим опытом наших контактов с гриппом и вакцинацией примерно на 30-40% защищает нас от встречи с новым вирусом. То есть нельзя сказать, что мы остаемся беззащитны даже без вакцинации, но тем не менее уровень защиты, конечно, лучше приподнять, используя вакцинацию как меру профилактики.
1: Хорошо, продолжаем наблюдение. И за гриппом тоже, естественно. Сменим тему. Цифра не могла не привлечь мое внимание. Хочу с вами, Александр, поделиться. Россияне за год потратили 80 миллиардов рублей на препараты для похудения. Но это такая, на самом деле, модная в последние годы вещь. За этот же период было продано 14 миллионов упаковок средств для снижения веса. Вдвое больше, чем годом ранее. Об этом пишет Медвестник со ссылкой на данные одной из фармкомпаний. Большая часть лекарств продается через коммерческие аптеки. Вопрос отсюда. Вопрос не праздный. 80 миллиардов рублей в год на средства для похудения. Это признак медицинского прогресса? Вот действительно появились эффективные препараты, при помощи которых можно стабилизировать свой вес. А это ведь, в общем-то, важный фактор риска, да, когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, например, о том же сахарном диабете. Или это победа маркетинга? Из нас, родимых, деньги научились выкачивать.
0: Давайте под разными углами зрения посмотрим на эту проблему. Немножечко об эпидемиологии ожирения, избыточного веса.
1: Здесь тоже у нас эпидемиология уместна.
0: Конечно. По официальным данным, в России зарегистрировано 3 миллиона жителей нашего населения с диагнозом ожирения. 3 миллиона. При этом эпидемиологические исследования, которые проводятся, эти данные приводятся соответствующими нашими институтами, ЦНИАИС и институты профильные, которые занимаются профилактикой неинфекционных заболеваний, они говорят о том, что распространение этой проблемы, это хроническое заболевание, распространение этой проблемы охватывает популяцию взрослых людей до 45%, то есть практически каждый третий страдает в той или иной мере проблемой избыточного веса. Это колоссальная проблема.
1: Она требует решения. И как будто бы вот оно нашлось, появилась некая, вот, в кавычках, волшебная таблетка.
0: Не совсем, конечно, в кавычках все-таки. То есть долгий период времени основной, так скажем, посыл был в отношении людей с избыточным весом: возьмите себя в руки. Хватит много есть.
1: Но в конце концов... Хватит жрать, надо больше двигаться.
0: Возьмите волю в кулак, то есть это проблема воли, проблема избыточного питания и так далее. Пока все-таки, на сегодняшний день это понятно, что это гораздо более сложная проблема. Она не решается только волевым путем, не помогает большинству
1: есть
0: людей.
1: Есть такая вещь, как обмен веществ.
0: Да.
1: Которому не прикажешь.
0: Да. Но которую за собой скрывает огромное, под зонтиком, огромное количество проблем очень серьезных, которые влияют на раннюю смертность и, к сожалению, приводит к тому, что люди раньше времени уходят из жизни. А это и сахарный диабет, это и артериальная гипертензия, это сердечно-сосудистые болезни, обусловленные атеросклерозом и так далее. То есть это целый перечень метаболических нарушений различных, связанных с избыточным весом.
1: Так.
0: И, конечно, вот открытия фармацевтические, они реальны, это не просто маркетинговый ход, это действительно разработан ряд препаратов, которые дают возможность человеку взять под контроль свой вес. Но с некоторыми ограничениями. То есть это все-таки медицинский препарат. И вот здесь...
1: Направо и налево употреблять его бесконтрольно
0: не совсем правильно. Да, потому что нужно все-таки под медицинским наблюдением оценить исходный статус человека, ответить на очень серьезные вопросы. А какой уровень гликированного гемоглобина? Какие риски сахарного диабета? Какие уже проявления есть метаболического синдрома? А на какой стадии атеросклероз у конкретного человека? То есть какой набор факторов риска у него еще имеется? И как проконтролировать прием его препарата для того, чтобы для него это прошло с пользой, с большей, нежели на нее можно рассчитывать. Но, опять же, к сожалению, вот вы упомянули эту цифру, сказали об этом в статье, которая опубликована в «Медвестнике», есть очень важный момент, что преимущественно большая часть этих препаратов продана через коммерческую сеть аптек. К сожалению, это означает, что в подавляющем большинстве люди просто идут и покупают себе лекарства.
1: Ну, может быть, они, посоветовавшись с медиком, показавшись ему предварительно,
0: это проблема, потому что это означает, что еще не вышло это на системный уровень государственной поддержки использования этих препаратов для лечения. Это находится в зоне самостоятельного принятия решений.
1: Ну, это деньги, это финансы.
0: Конечно.
1: Это логично, это нормально, что на это у государства денег не хватает.
0: Это повод задуматься, потому что стратегия здорового долголетия, она принята, и она предусматривает активное вмешательство в такие заболевания для того, чтобы продлить жизнь здоровую человеку, не просто добавить лишних лет жизни. И, конечно, это требует медикаментозных различных вмешательств и мероприятий. И в этом отношении очень важно и доступность этих препаратов для снижения веса для всех категорий. Не должно получиться так, что это становится доступным только для людей, у которых для этого есть средства.
1: Ну, пока это так.
0: Поэтому, наверное, эту новость можно трактовать так, как эта новость, которая доступность этих препаратов, она обозначила эту проблему.
1: Но у людей появилась потребность, значит, они это понимают, значит, они озабочены тем, чтобы избавиться от проблем лишнего веса, ожирения и от последствий, к которым это все приводит.
0: По сути, да. То есть
1: это хорошо.
0: То есть сошлись два фактора. То есть накопившаяся проблема, осознанная проблема, и есть медицинское решение, которое на сегодняшний день для людей дает возможность взять под контроль.
1: Но нужен некий следующий шаг.
0: Нужен следующий шаг, да. И обязательно нужно медицинское сопровождение, потому что, в том числе и после приема препаратов, потому что это биологическая особенность, когда после приема препаратов у какой-то части идет резкий набор обратный веса. И здесь нужны и помощь психолога в каких-то случаях, и помощь диетолога, и помощь эндокринолога. Поэтому это комплексная задача, которая требует участия специалистов.
1: А я правильно понимаю, что если человек начал употреблять этот препарат, он должен это делать всегда?
0: Нет, не всегда.
1: Ну, иначе обратно вес наберешь.
0: Очень важно, чтобы в этот момент человек формировал и правильные пищевые привычки, и правильное пищевое поведение, и правильные психологические установки. То есть, почему я говорю о комплексе специалистов, потому что иногда требуется менять психологическую установку, психологическую зависимость от каких-то определенных там блюд или там способы приготовления еды и так далее. То есть, тут нужно разрывать какие-то вот такие моменты для того, чтобы выработать совершенно другой подход к жизни. И тогда, то есть вот этот препарат, он просто помогает решить эту проблему в моменте, но он не является панацеей на всю жизнь. И действительно, это требует в последующем совместной работы и работы над самим собой для того, чтобы сделать свою жизнь здоровой и долголетней.
1: Это как физические нагрузки.
0: Фактически, да.
1: Если хочешь быть в форме, ты будешь вынужден эти нагрузки совершать. Если нет, чудес не бывает. К сожалению, форму ты себя не приведешь. Тут примерно так же.
0: И в данном случае, да, это не просто какая-то волшебная таблетка, которая раз и избавила от проблемы после одного курса приема.
1: Какие-то усилия надо будет предпринимать.
0: Обязательно.
1: Александр Соловьев в программе «Ординаторская», врач, эксперт лабораторной диагностики. В ходе нашего разговора вы неоднократно ссылались на различные различные научные исследования, и норвежские, и японские, и другие. Я знаю, что вы регулярно следите за самыми разными научными и фармацевтическими открытиями, причем из первых рук, из первоисточников. Ну, поделитесь самым интересным. Вот я не знаю, там, за последний месяц-два, за квартал, что любопытного вам попалось в этом плане и чем вам хотелось бы поделиться со мной и с нашими слушателями?
0: Ну, очень много интересных тем в мире медицины, потому что в целом медицина направлена на несколько, так скажем, трендовых таких движений. То есть один из трендов – это превентивная медицина, то есть это ранняя диагностика, а это поиск тех решений, которые бы ответили на вопросы раннего выявления тех или иных отклонений в здоровье. И здесь, наверное, можно вот из

для способных приподнять, может быть, не только свое настроение, но и самого себя, как минимум, с утра пораньше. Стендап. Легендарнейший канадский баритон Гару. Только что всем привет. Это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, середина недели, 16 сегодня сентября. Как и обещали синоптики, вот в середине дня дождик нагрянул. Ну, а что касается рок-календарных событий, сегодня целый день можно отмечать дни рождения лучших. Празднуют ДР сегодня Дэвид Сабо, американский гитарист, участник групп Скидроу и Бон Джови. В этот день родился прекраснейший Ричард Маркс, чьи замечательные композиции перепевают многие крутые рокеры. А еще мог бы отметить свой день рождения Алан Бартон, бывший участник коллектива Смоки, гитарист и вокалист. Кроме того, в этот день родился Кенни Джонс, барабанщик Small Faces, чьи произведения мы крутили в программе «Полезные ископаемые». Ну, а позднее он заменил Кейта Муна в группе The Who. Ну и, конечно, сегодня один из величайших дней для почитателей блюз-рока. 101 год со дня рождения одного из замечательных блюзменов, гитаристов и вокалистов. Биби Кинг родился в этот день. Предлагаю вам композицию с вопросом на засыпку. Darling, what happened? Биби Кинг на рок-арсенале.

0: 2026.
1: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
2: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все. Больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
1: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
3: Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

которые себя уважают. Сюзан Вега с песней «Дурацкая жалоба», «Fool's Complaint». Если жалоба дурацкая, то челобитная вообще адская, да ведь? Рок-арсенал здесь «Виолетта», 2 часа 27 минут почти, что на наших студийных. А у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. Песни в стиле рокобилли на этой неделе. 10 композиций поджидают ваше участие в их судьбе. Что-то маловато голосов в нашей группе ВКонтакте. Ну, все, видимо, учиться бросились в сентябре. Но в любом случае заглядывайте. Интересно же, как вы зацените 10 композиций в стиле рокобилли. Пока что набрали больше голосов в этой десятке Ли Кокер и композиция «Lonesome Tears», он же Ли Кокер и песня «Black Cat Bone», а также Элвис Пресли и композиция «Run On». У всех остальных песен практически нет шансов вращаться в эфире «Рок-арсенала». Это я говорю про голосование в группе ВКонтакте. Вот как у нас голосуют на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку», мне неизвестно, знает только программный директор. Ну, теплится надежда, что музыка в стиле рокобилли вам нужна, потому что ближе к холодам хочется больше двигаться, да ведь? У нас впереди новая песня, будут

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: You don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR.
6: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он выручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
7: СССР Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
3: Rock and Talk.
8: Полчаса и без рекламы.

Классический хард британской группы Status Quo. Песня с альбома Бугала 2013 год. Называется Run and Hide. Беги и прячься. Легко, конечно, прятаться, когда тебя никто не ищет, да ведь? А когда кто-то что-то ищет, обязательно найдет дополнительные пламенные тем, кто свои раскопки предлагает для программы «Полезные ископаемые». Объявляю, что я уже набрала плейлист для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Вот Денис, Андрей запрыгнули в последний креативный вагон минут 20 тому назад. Получила их сногсшибательные музыкальные предложения. Будет интересно, все как в первый раз. Так что спасибо. А тот, кто не успел, тот опоздал. В любом случае, следующий наш выпуск уже будет в последнюю пятницу сентября. И это будут кавер-версии. Готовьтесь, если горите желанием принять участие. Программа «Полезные ископаемые» выходит каждую пятницу в 9 часов вечера. И только на Рок-Арсенале при участии слушателей самых крутых и неутомимых меломанов. Так что вступайте в наши ряды, если что. Здесь Виолетта. Обещаю классную подборку Led Zeppelin, Scorpions в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво». Ну, а уже сейчас известные, да, «Страдания в мажоре», Maroon 5, «Misery».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок-Арсенал. Привет вам из радиоприемника.
1: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Ведущие российские футболисты сыграют на Екатеринбург-арене. Тренерский штаб сборной назвал состав национальной команды на осенний сбор. 3 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Намибии. В состав нашей сборной вошли в том числе вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник Монако Александр Головин, игрок Атланты Юнайтед Алексей Миранчук и другие звезды. Всего тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов. Билетная программа на матч России и Намибии еще не открыта. Российский футбольный союз обещает дополнительно сообщить о времени начала встречи и старте продаж. В Каменске-Уральском стала известна личность зачинщика массовой драки, который угнал у ветерана СВО машину и разбил ее. Это 21-летний Даниил Федоров, ранее осужденный условно за кражу. Даниил официально не работает, не учится, рассказали его знакомые. По их словам, он самоутверждается через конфликты с другими людьми. После массовой драки Даниил сел в машину ветерана, сбил человека, собрал все бордюры и уехал. Инспекторы ДПС его не догнали. В итоге он бросил машину и убежал. После резонанса в СМИ Даниил сам пришел в полицию с мамой, дал показания. Его поместили в СИЗО, пишет «Ядин». Число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно. Ситуация 2026 года не является аномальной, сообщили агентству ТАСС в Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев был в 2014 году. Отмечается, что возникновению ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет. Тем не менее, по данным Минприроды, численность медведей в России за последние 35 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. В Свердловской области продолжается осенняя миграция птиц. Месяц назад уже улетели стрижи, затем ласточки. Когда комаров, мошек становится меньше, насекомоядные птицы начинают перемещаться на юг. В конце августа, начале сентября регион начали покидать кулики, гуси, журавли вот-вот должны собираться в большие стаи. В течение сентября они тренируются, накапливают силы перед долгим перелетом на юг Евразии. Дольше всех в Свердловской области остаются водоплавающие птицы. Лебеди и утки. Многие из них улетят на юг лишь в ноябре, когда водоемы начнут покрываться льдом, сообщает «Новый день». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
1: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 17 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем дождь и температура воздуха плюс 17 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Такая печальная красота о несостоявшемся свидании. I'll meet you at midnight. Смоки. Эта композиция вошла в пластинку 76-го года Midnight Cafe. Авторы Ники Чин и Майк Чепман. Крис Норман, кстати, сделал еще один вариант на эту композицию уже в 2000-м. А сегодня свой день рождения мог бы отметить Алан Бартон, гитарист и вокалист группы Смоки, который пришел на замену Крису Норману. И я, кстати, обещаю вам в программе «Полезные ископаемые» его участие. Редко звучит его голос, но все услышите в эту пятницу. Повторюсь, плейлист я уже набрала, так что ждите в эту пятницу свежие впечатления в программе «Полезные ископаемые». Впереди Aerosmith, новинка от группы Queens of the Stone Age. Фанаты, не пропускайте. Сейчас гоняем с вами на концерты этой высокотехнологичной группы. Ширли Мэнсон и друзья, Габбидж, их знаменитая, чудаковатая песня «Queer».

Бабаба, Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо. I could stay away.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

вот песня, название которой прямо отдает снобизмом. Insignificant Other, незначительная вторая часть моей жизни. Ну и так можно перевести эту композицию, тире, размышления о дистанции любви. Так, во всяком случае, трактует содержание этой композиции фронтмен коллектива Джордж Хоум. Queens of the Stone Age, эта песня уже вторая по счету с будущего альбома Perfect, который мы увидим уже 30 октября в этом году. Отдельный привет фанатам. Потираем руки, дождемся, зацепим и полюбим, может быть. Blue Oyster Cult, Джоба на масса в продолжении очень скоро. Герои софт-роков, Fleetwood Mac. И песня, которая однозначно за 3 минуты заполнит ваше пространство. Fleetwood Mac и Everywhere.

0: части, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

«Злая женщина сделала из меня дурака». Джефф Лин написала конкретной барышне, правда, никогда не называл ее имени «Настоящий джентльмен». «Evil Woman» Electric Light Orchestra. Ну, а в продолжении нашей музыкальной программы зажгут вас лучшие эмоции. «Rolling Stones», «Red Hot Chili Peppers» будут «Deep Purple», а в рубрике «Национальный продукт» «Nautilus Pompilius». Кстати, по поводу роллингов, вы сегодня успеваете в музее андеграунда в 7 часов вечера, где состоится час винила. Алексей Коршун предлагает послушать легендарный альбом роллингов «Sticky Fingers» блюзовый 75-го года, которому нынче исполняется 55 лет. Музей андеграунда, 7 вечера. Алексей Коршун ждет на час винила. А здесь «Виолетта», «Личных успехов». А это Элис Купер. И песня, с одной стороны, для тех, у кого начался новый учебный год, звучит как издевательство, а для других...

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
2: Добрый день. Президент Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов. Выступление состоится в 18:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, пишет РБК. Напомню, выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Россияне выберут 450 депутатов, половину по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В федеральный бюллетень вошли 10 партий. Одной из особенностей нынешней кампании стало снятие с выборов федерального списка партии «Яблоко». Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что находящиеся за рубежом электоральные юристы и затаившиеся внутри России специалисты ищут уязвимости избирательной системы, чтобы дискредитировать выборы, цитирует ее РБК. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». Предстоящей ночью и завтра на Урале пройдут сильные дожди, местами очень сильные, предупреждает МЧС области. По данным Уралгидромета, в отдельных районах ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидаются туманы. Температура ночью по области от 7 до 12 тепла, днем от 13 до 18 градусов. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но днем уже преимущественно без осадков. В субботу будет тепло и сухо, до плюс 18, это обещает Росгидромет. В воскресенье в начале следующей недели небольшие дожди каждый день, но тепло, с дневной температурой до плюс 18, плюс 20. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцова отремонтировали плотно.

0: Работы начались в июле, завершились к международному фестивалю молодежи. Важным элементом реконструкции стала детская площадка. Она включает в себя игровой комплекс с горками и качелями. На площади разбили газоны, высадили кустарники и крупномерные деревья. Об этом рассказали в пресс-службе Кольцова, пишет «Новый день». Утверждение о том, что нельзя есть по вечерам, чтобы сохранить фигуру, это миф, рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. По его словам, после 6 вечера принимать пищу можно. Ключевое значение имеет не время приема еды, а общая калорийность рациона за сутки. Ужин за 2-3 часа до сна вполне допустим и даже может принести пользу, если он легкий. Главное, не переедать на ночь и не есть тяжелую пищу, отметил эксперт, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
1: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Вечно зеленая группа всех времен и народов. Green Day только что, а где Green Day, там и Holiday. В этом году порадовали фанатов тем, что выпустили альбом Nimrods. Оригинальный саундтрек к фильму о себе и любимых. 31 июля вышел этот релиз. 30 песен. Отдельный привет тем, кто нашел. Ну и кроме того, музыканты в поддержку этого издания дают нынче концерты. Хоть бы к нам завернули. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Ерунду не крутим на наших студийных. Начало 5 вечера завтра. Синоптики обещают дождик небольшой утром и днем и плюс 17 градусов днем. Nickelback, легенды про Грога Yes. А уже сейчас песня, которая появилась 54 года тому назад, именно 16 сентября, когда они выпустили свой альбом под названием All Directions. Легендарнейшая группа The Temptations и вечный вопрос детский на засыпку. Мама, кто был моим папой? Папа был бродягой. Папа was a Rolling Stone.

Легенды прог-рока британской группы Yes. Для тех, кто не разучился ждать, I'm waiting. Эта песня вошла в их альбом 94 года под названием Talk. Кстати, альбом получил вторую жизнь в виде ремастеринга в 2002 году. И туда попала композиция, которая тоже у нас вращается, The Calling. Отдельный пламенный привет тем, кто ждет, значит, дождется любимых песен на рок-арсенале, если, конечно же, поддержит в нашей подборке для голосования этой недели 10 треков в стиле рокобилли. Обратите внимание, промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. Ну, надеемся, что заводное настроение рокобилли улучшает, во-первых, не только само настроение, но и здоровье однозначно на все 104,5. Так что в пятницу узнаем ваше мнение. Голосовать можно сегодня до пятницы в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку, действуйте». Новинка очень скоро, впереди Джет Рутал, а уже сейчас самый известный белый гитарист, играющий по-черному, Кенни Уэйн Шепард и дворец короля Palace of the King. Добро пожаловать!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

вот они парни, которые завели моду делать чуть ли не оркестровые пьесы вдвоем. Duet Black Keys, The Night Before, для тех, кому есть что вспомнить. Ну а если не послушали их новый альбом этого года под названием «Персики», альбом, кстати, кавер-версии, я надеюсь, на этот вечер будет в самый раз. Ну а что касается у нас, впереди для вас лучшие по традиции NXS, Юра Хипа в рубрике «Национальный продукт». Чиж компанию здесь, Виолетта. Здорово, что с нами Pink Floyd в продолжении нашей музыкальной программы On the Turning Away.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Глава МИДа России Сергей Лавров назвал работу Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге впечатляющей. Он отметил, что в дни проведения фестиваля Екатеринбург стал молодежной столицей мира, пишет РИА Новости. Напомню, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Накануне в его рамках состоялось шествие молодежи мира с участием около 10 тысяч человек из разных стран. Сегодня Первый канал будет в прямом эфире транслировать церемонию закрытия фестиваля. Начало в 15:50 по московскому времени. На заправке в Екатеринбурге вернулись очереди желающих залить топливо в канистры. Такое происходит на АЗС самообслуживания, которые работают без операторов, пишет Я-1. Так, на АЗС «Башнефть» на проспекте Космонавтов «Автоледи» простояло час, хотя перед ней было всего 3 машины, но водители заливали бензин в канистры, а выехать было невозможно, так как дорога одна. Напомню, ситуация с топливом начала исправляться около недели назад в преддверии Международного фестиваля молодежи, как и предсказывал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Между тем, за пределами Екатеринбурга проблемы с бензином все еще сохраняются, пишет Я-1. На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». С подозрением на клещевой энцефалит в стационар области были госпитализированы 125 человек, на клещевой боррелиоз 261. Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лайм-боррелиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничного мероприятия состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормления животных и другие мероприятия. Мемуары младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера похитили за неделю до выхода книги из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail. Это 4 экземпляра книги «Лебединая песня. Диана. Моя сестра». Грузовик вез книги на склад для дальнейшей продажи. Водитель припарковался на ночь, чтобы поспать, а проснувшись, обнаружил, что машина взломана, из кузова пропали несколько экземпляров книги. Голландская полиция расследует инцидент, считает его беспрецедентным. Ранее Чарльз Спенсер назвал свои новые мемуары самой откровенной книгой. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
0: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 17 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем дождь и температура воздуха плюс 17 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф. We'll be right back.

И, конечно, жизнь не только театр, это еще вечная игра. «Viva Las Vegas» — песня, которая в 63-м году впервые появилась, и первый исполнитель Элвис Пресли, а это были ZZ Top, их версия 92-го. Дасти Хилл, светлой ему памяти, исполнил вокальную партию и вспоминал, что впервые услышал по радио, как исполнял эту песню Элвис. Да, здравствует та игра, которая вместе с нами пока вращается Земля, да ведь? Рок-арсенал здесь Виолетта, на наших студийных, начало 6-го вечера, «Ерунду не крутим», будут Doors, Moby, Цукье, и его версия песни YouTube is Without You. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает вместе с вами 45-й ДРФ. Встречает раскрасавец, австралийский драмер, один из основателей группы Jet. Это Крис Честер, Happy Birthday. Ну, и с его участием хуковая песня коллектива под названием «Будешь моей?» Are you gonna be my girl?

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
4: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 38-667-119-219.
5: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит к звучанию что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypub'е. ТЦ «Комсомол», 4-й этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Ничего, хорошо, ребята. Люблю кульминации красивые. Но вот на 4-й минуте это пошел разгон в сторону все-таки прог-рока. Вот все бы панки так играли. Классные ребята в 2014 году образовались. Британский коллектив Fontaines, DC, песня «Марианна». Конечно, для девушки нужно делать красиво. Композиция, которая оформилась в их альбоме этого года, называется «Дофаминовая камера». Полюбопытствуйте. У нас продолжение очень скоро. Марк Нофлер, будут Скорпионс. Ну а уже сейчас самый актуальный вопрос лоботряса. Может быть, на работу уже пойдешь? Offspring, why don't you get a job?

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
2: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Маккартни от имени всего человечества. 2013 год, когда он выпустил альбом под названием New. У нас продолжение будут экстрим с концертной площадки группы Police, а в рубрике «Национальный продукт» в воскресенье заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, опубликованные промежуточные итоги голосования этой недели. Ну вот как-то более энергично появляется ваше участие в голосовании в группе ВКонтакте. Все ли из 10 композиций будут звучать на рок-арсенале? Конечно, вопрос, который вам адресуем, и спасибо тем, кто выбирает лучшие песни по личному мнению, не оглядываясь, так сказать, на соседа. Нажимайте на свой вкус. Ну, а уже сейчас ловите «Металлика», предупредительная «Не буди лихо», пока тихо, «Until it sleeps». Здесь Виолетта, всем удачи.

0: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19:00, группа Стамбульчик Бразерс. Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19:00, Виа Друзья. Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
3: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Спонсор Remax Motors. Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
2: Добрый вечер. Молодые люди в России стали меньше употреблять алкоголь и никотинсодержащую продукцию. Однако тема вейпов пока остается актуальной. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По словам главы Минздрава, зависимость от электронных устройств доставки никотина требует серьезного вмешательства. Напомню, фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых людей из 191 страны мира, пишет агентство ТАСС. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». Специалисты водоканала проверили качество воды во всех районах Екатеринбурга. В пробах, взятых с 7 по 13 сентября, вода оказалась более мутной, чем допускают нормы в Чкаловском и в Октябрьском районах. Также в Чкаловском зафиксировали повышенное содержание железа. Но самые высокие показатели железа оказались в двух пробах в железнодорожном районе, вдвое выше допустимого уровня, отмечает портал 66. В водоканале связывают ухудшение качества воды с последствиями дождевого паводка на Урале. Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что снижение качества воды до 2033 года связано с нагрузкой на фильтры, но горожане этого не заметят. Тренерский штаб объявил состав сборной России на товарищеский футбольный матч с Намибией, который состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Национальную команду представят ведущие футболисты страны, в их числе вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник турецкого Галатасарая Алексей Батраков, игрок Монако Александр Головин, сообщает информпортал Свердловской области. Всего на осенние сборы вызваны 29 футболистов. Как отмечает «Новый день», для Екатеринбург-арены это уже не первый крупный турнир. Информацию о времени начала матча и старте продаж билетов РФС пока не объявлял. Модной верхней одеждой на позднюю осень станут бушлаты, рассказал российский стилист Влад Лисовец. Бушлат – это двубортное полупальто на теплой подкладке с широким отложным воротником. Его прообразом считается голландская морская куртка, укороченное двубортное пальто из плотной шерстяной ткани. В этом сезоне будут актуальны короткие пальто с оформленным мехом, рукавами или воротом. Особенно эффектными стилист назвал контрастное сочетание – темный мех на светлой основе и наоборот, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса.
6: Beatles. Dire Straits. И книг. Нирвана.
7: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

невозможно поверить, что эта песня уже больше 20 лет. В 2003 году выпустила в свет британская группа Keane Everybody's Changing. Автор, композитор-клавишник коллектива Тим Райс Оксли записывал вместе с друзьями в комнате у своих родителей, то есть в домашней студии. Кстати, арендованные инструменты поломались, поэтому ребятам пришлось найти другое, и количество инструментов, и все оплатили сами, спродюсировали тоже они. Ну, помог в этом Инди Грин. Так что спасибо за пластинку, которая по-прежнему является самой любимой среди фанатов. Альбом называется «Hopes and Fears» — «Надежды и страхи». Привет всем, кто покрутит целиком. Рок-арсенал здесь, Виолетта, «Ерунду не крутим» на наших студийных, начало 7 вечера. Карлос Сантана, его бомбический любвеобильный инструментал очень скоро с концертной площадки будут «Иглз». А уже сейчас ярчайшая представительница прогрессив-рока 20-го столетия Кейт Буш. 41 год тому назад она выпустила свой 5-й студийный альбом под названием «Hounds of Love». Ну и предлагаю уже сейчас заглавный трек с этого альбома Кейт Буш.

0: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозные исполнители и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, Виа Друзья. Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Концертный зал.

Пожалуй, в этой песне вся его жизнь, которая быстро оборвалась. «Не спасай меня от самого себя». Майкл Хатчинс, лидер группы In Excess. Почти половина седьмого вечера. Заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. Не только голосование. У нас идет 10 песен в стиле рокобили. Есть что оценить. Ну и буквально через полчаса в музее андеграунда начнется час винила. Алексей Коршун ждет пластинка, которая вышла 55 лет тому назад. Rolling Stones под названием Sticky Fingers вы сможете послушать на виниле. И много чего интересного узнать. Привет тем, кто уже спешит. На рок-арсенале продолжение Little Richard. Чуть раньше будет новинка от The Purple. А для тех, кто уже успел расставить все точки над «и», как минимум, в этот вечер Genesis нетленная. That's

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценс 0+.
3: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

прогулка с королем по имени Блюз Райдинг Бизи Кинг. 101-й день рождения сегодня отмечается всеми теми, кто любит утонченный блюз. Биби Кинг родился 16 сентября в 1925 году. Только что в дуэте с Эриком Клэптоном. Эта композиция с одноименного альбома, который выходил 26 лет тому назад. Два раза получил мультиплатиновый статус. У нас впереди будут Depeche Mode, Dire Straits, «Дорогие сердцу и слуху» в рубрике «Сделано на Урале». Всегда дорогие смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта, классного вечера. Ну а уже сейчас знойная парочка Билли Айдол, Аврил Лавин. Читайте «Нумерологическое счастье» под названием 77.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
2: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
1: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
0: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Мосгорсуд отпустил сегодня из-под стражи водителей грузовиков, из которых летом прошлого года была совершена атака на аэродромы в 5 регионах России, пишут коммерсант и ТАСС. Суд отклонил ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей 4 дальнобойщиков, обвиняемых в перевозке взрывчатки организованной группой. Следствие не нашло прямых доказательств виновности водителей, косвенных недостаточно, пишет РБК. Сами обвиняемые вину не признают. Они называют себя патриотами и утверждают, что сами вызвали правоохранители, когда из трейлеров вылетели дроны, а также пытались самостоятельно сбивать беспилотники, отмечает агентство. Ракета-носитель «Союз» стартовала сегодня с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. После выхода на орбиту космический грузовик направится к Международной космической станции. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, а также американцы Джессика Мейер, Джек Хэтэуэй, Анил Мэннон, а еще астронавт Европейского космического агентства София Дэна, напоминает «Москва-24». На Эльмаше в Екатеринбурге в двух десятках домов уже неделю нет горячей воды с 9 сентября. Сначала коммунальщики обещали жильцам восстановить водоснабжение на следующий день, но с тех пор сроки постоянно переносят, рассказала порталу Е1 одна из жительниц дома на Парниковой 6. Отключение коснулось домов на Шевской и Парниковой. Как рассказали в Екатеринбург-энерго, горячая вода пропала из-за повреждения на сетях. В зоне отключения оказались 22 строения, из них 21 многоквартирный дом, а также детский сад. Место повреждения – Шевская, 95. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, отметили в компании. Местные жители, между тем, не видят на месте прорыва рабочих, пишет Ядин. В Екатеринбурге построили спорткомплекс под открытым небом площадью больше 3000 квадратных метров. Его открыли в юго-западном микрорайоне возле школы 140. Это футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка и зона воркаута. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона, рассказал в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, пишет Е1. И отмечает, что на базе 140-й школы занимаются ребята из клуба «Беркут», ставшие в прошлом году победителями всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КС-баскет». За последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1,5 метра, выяснили американские ученые, пишет журнал Scientific Data. По данным исследователей, 5/6 объема таяния льда происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу из боков. По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам из-за будущего повышения уровня моря, пишет газета «Ру». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Итак, завтра, 17 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем дождь и температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
9: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

эта песня, что называется, «Удвоенная красота», легендарное сочинение британской группы Kings о своей юной любви Waterloo Sunset в бережной и респектабельной версии группы Def Leppard. Нынче коллектив уже выпустил 3 песни, которые, скорее всего, войдут в их 13-й студийный альбом. Если вдруг пропустили, «Rejoice» первая выходила, затем «Arizona Roads» и «Midnight Biker». Ну, а музыканты Def Leppard обещают уже в следующем 2027 году выпустить полный студийник. Отдельный привет тем, кто предвкушает рок-арсенал здесь, в «Виолетте», на наших студийных, начало 8 вечера. В продолжении на рок-арсенале зажгут альпийские звезды Манчестера, затем Electric Light Orchestra тоже зажгут. Ну а уже сейчас для способных читать детективные истории под музыку Оззи Осборн, Зак Уайлд и главный персонаж знаменитых детективов Перри Мейсон –

0: реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Oh, oh.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

знаю, как вам, у меня прям ощущение, что я только что слушала саунд из 90-х. Но это любители гранжа, парни, которые не лишены самоиронии, называют свой музыкальный жанр западный космический гранж. Dexter and the Moonrocks, группа, которая представила вам композицию All Your Friends Still Scare Me. Все твои друзья боятся меня, а я от них тоже шарахаюсь. В общем, отдельный привет тем, кто сегодня взаимозачетно проведет этот вечер, общаясь. У нас в продолжении будут Queen с концертной площадки Bob Marley, ZZ Top, без них никуда. Пэт Беннетт уже сейчас. Вызов мужчинам. Срази меня наповал.

Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: реклама. Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
3: Рок-арсенал.

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: России Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.
2: Скованные одной цепью.
1: Металлика.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Три радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал 104,5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM. Night, I say, don't scatter with diamonds, fuse my dust.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового